0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде, собрано вручную. After hours.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

из Владивостока. А ты знаешь, что любовь однобока, в ней один отдает, а другой позволяет. Знаешь, да? А вот я не знала.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Радио.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: почему в Нижегородской области подешевели смартфоны? Сколько жилья приходится на каждого нижегородца? Также о том, почему горожане стали реже звонить в скорую. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин — снижение покупательской активности. В Нижегородской области строится 1 600 000 квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Первый летний четверг в нашем городе должен быть дождливым с температурой до 21 положительного градуса. В первую летнюю пятницу нейросеть Яндекс ожидает от 15 до 21 и малооблачное небо без осадков.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным…

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: почему в Нижегородской области подешевели смартфоны? Сколько жилья приходится на каждого нижегородца? Также о том, почему горожане стали реже звонить в скорую. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин — снижение покупательской активности. В Нижегородской области строится 1 600 000 квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Спонсор программы – автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
2: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.com.
0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио-рандеву. Ой, бежит время, друзья. Вот вроде только был понедельник, а уже четверг, представляете? Все, начинается новый день. И работать мне не лень, ну и много всяких рифм можно приставить к этому приветствию в начале часа. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Искренне говорю вам, желаю вам здоровья. Maroon 5 открыли наш новый музыкальный час. Далее послушаем Алефанса, студио Антонелло Феррари, группу Кино, Вячеслава Бутусова, Гошу Куценко, Айово и прямо сейчас Фрэнк Мори.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Поэтому никаких пробок с утра нет. Люди прекрасно себя чувствуют, они высыпаются, нет жары вот этой убивающей, прекрасно светит солнце, и осадков нет, и поэтому, наверное, так хорошо на дорогах. Итак, по сообщению сервиса Яндекс.Карты всего 3 балла в данный момент в Нижнем Новгороде. Единственный заторчик от проспекта Гагарина до улицы Героя Попова, ну там всегда так. Вот там скорость упала до 11 км в час, но... По времени это всего лишь навсего около 15 минут, если вы попадаете в этот отрезок. Мосты тоже свободны, средний показатель 0 баллов. Кроме Мызинского, ремонтируемая сторона из центра 8 баллов, а остальные 0-0-0. Вот это Нижний Новгород. Далее нашу программу продолжает ансамбль «Асфальт».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вологде, в Нижнем Новгороде. Ну, синоптики нам так рассказывают. Мы же и верим, невзирая на огромное количество ошибок. Но все-таки. Итак, на сегодня обещали нам грозу. Грозу, товарищи. Небольшие дожди днем, а к вечеру, ближе к 6 часам, обещали гром и молния случаться. Ну, хорошо, это же лето, и это свежесть и чистота, поэтому мы с радостью воспринимаем эту информацию. В данный момент в Нижнем плюс 18 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра, ртутного столба, влажность воздуха 65%. Ну, пасмурно, да, это стоит признать. Но будет выглядывать солнце. Обязательно, товарищи, будет обязательно. Антонелло Феррари продолжает.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.

0: сломались любимые очки? Вок-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». Вок-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. Вок-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы стали реже обращаться в скорую. О судьбе тоннеля проходческих щитов в Нижнем. Но вначале о том, насколько будут штрафовать за продажу вейпов. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин снижения покупательской активности. В Нижегородской области строится 1 600 000 квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
5: Первый летний четверг в нашем городе должен быть дождливым с температурой до 21 положительного градуса. В первую летнюю пятницу нейросеть Яндекса ожидает от 15 до 21 и малооблачное небо без осадков.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: the city. Imagine it there, looking oh so pretty. This would be good for the city. Imagine it there, looking oh so pretty. This would be good for the city. Imagine it there, looking oh so pretty.
1: Good for the city. Крэк энд Смэк открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Видите, как быстро бежит время. 4 июня уже сегодня. 4 уже летний день. И 4 рабочий день на нашем счету. 9 часов и 10 минут. Начинается новый день. Все прибежали на работу, судя по тому, что никаких пробок в городе нет. Но об этом подробнее мы расскажем чуть позже. Сейчас же хотелось бы представить имена тех артистов, которые музыкой наполнят эфир наш. Итак, братья Гримм, «Здравствуй, лето», Ума Турман с композицией «В городе лето», «Не могу обойтись без этих песен», «Alive», группа «Пикник», Уитни Хьюстон, Майкл Джексон, 1142, «Тун Брадерс». Также еще один музыкальный привет в исполнении сегодняшних именинников прозвучит обязательно. Ну а прямо сейчас «Джонас Блю» и «Салиф Кита». Эта музыка будет вечной, если правильно выпускать новые варианты. Десятки было исполнено, конечно, вариантов. В десятках вариантов была исполнена песня «Салиф Кита», «Мадан», но в этом году ее освежили по-настоящему. Джонас Блю, спасибо ему за это. Великий мастер. Мы вчера, кстати, о нем рассказывали в программе «Топ Чи Лайф». И напоминаю тем, кто пропустил, в эту пятницу в 19 часов повтор программы «Топ Чи Лайф», которая выходила на этой неделе, а также можно будет послушать в понедельник утром. Прекрасная погода. Ой, извините, в понедельник. В субботу утром проснулись. Прекрасная погода. Вы где-нибудь на берегу реки или у бассейна. И вы слушаете эту

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Здравствуй!

смело говорим «Здравствуй, лето!» и рассказываем вам о погоде. По сообщениям синоптиков, в данный момент в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 19 градусов, днем поднимется до плюс 21. Хотя вчера, вот я помню, прошелся после работы по улице пешочком, и, вы знаете, было жарко. Ну вот если так двигаешься достаточно активно, то... жарко. Поэтому 21, но мне кажется, будет немного чувствоваться более, так сказать, мне тепло, мне будет казаться. Итак, в данный момент атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха всего 60%. Вообще малооблачно предсказывают синоптики, хотя у каждого за окном свой вид. Город большой, все по-разному, где-то есть тучи, где-то нет, но обещают грозу ближе к вечеру, а днем, если будет, будут осадки, то такой легкий дождь, легкий, и будет проходить.

0: Минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Tonight, Уитни Хьюстон. Когда слушаю эту композицию 90-го года, сразу вспоминаю те времена, когда, в общем, это все происходило. Эти видеофильмы на видеокассетах и первый видеомагнитофон, который я купил как раз где-то в 91-м году, насколько я помню. «Орион» он назывался, пронес его домой, скрыв в сумке, потому что соседи там, реальные пацаны, могли увидеть, и, соответственно, квартира твоя наверняка бы еще до следующего дня была открытой, и он бы ушел от меня. Были такие времена, но они были прекрасные, это было время нашей молодости, и молодежь 90-х годов прекрасно вспоминает это. И такие же воспоминания и музыка это, конечно, в нас вызывает о том, что мы молоды и прекрасны, и все у нас впереди. Уитни Хьюстон, спасибо ей за это. Переходим далее, вернее, продолжаем нашу историческую тему, потому что готовы рассказать о именинниках сегодняшнего дня. И, конечно, в первую очередь мы поздравляем с днем рождения наших радиослушателей, дорогих, любимых, нежных и уникальных. Спасибо вам большое, что вы в свой праздник слушаете и нашу музыку, которую мы транслируем при помощи частоты 103.4, это если на FM, ну а также при помощи всех электронных устройств и приложений, которые тоже, конечно же, существуют. С днем рождения! И знаете, вместе с вами в этот день родились, ну, например, древнегреческий философ Сократ. Говорят, именно в этот день. Просто это было давненько. 470 до нашей эры. В общем, кто-то помнит, записал. В 1777 году родился Алексей Петрович Ермолов, генерал, герой войны 1812 года. Его называли «Усмиритель Кавказа». 205 лет назад в этот день родился Аполлон Николаевич Майков, поэт. В 1930 году Виктор Васильевич Тихонов, хоккейный наставник, заслуженный тренер СССР, сам четырехкратный чемпион СССР. Он состоял как специалист во главе рижского «Динамо», а потом привел сборную СССР к трем титулам чемпиона мира Олимпийских игр и к 8 победам на чемпионатах мира. В 1937 году родился, ну, человек с уникальной, конечно, судьбой, талантливый, потрясающий. Имя его Онегин, а отчество Юсиф Оглы, фамилия Гаджикасимов. Это великий поэт-песенник, а впоследствии иеромонах Симон. Из-под его пера вышли абсолютные хиты Советского Союза. «Ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня», «Восточная песня», «Фиалки», «Алешкина любовь» и многие-многие-многие десятки произведений на его вот эти замечательные стихи были написаны великими композиторами, что тут говорить, песенниками, и стали абсолютными хитами всего Советского Союза. Но ему показалось это все скучно, неинтересно и неправильно. В 1985 году он принял православие и был крещен с именем Олег. Весной 89 года Олег Гаджикасимов пришел паломником в возрождающийся монастырь Оптина-Пустынь, нес послушание привратника. В журнале расписывалось, как Гакасимов, он скрывал свою мирскую славу, никто не знал, кто он, где он и куда он делся. Да, история уникальна совершенно. В 89 году он был принят в число братьев Оптина и Пустыни и назначен комендантом монастыря. Потом, позже, в 91-м году он стал наместником монастыря и пострижен в монашество с именем Силуан. Вот такая вот история. Ну, а позднее он был пострижен в великую схему. Из великого поэта-песенника он превратился в настоящего монаха. Такая история. В 1944 году в этот день родилась Мишель Филлипс, певица, которая входила в квартет «Mamas and Papas». Потрясающий музыкальный коллектив, который мы помним. Мишель, поздравляем, естественно, с днем рождения. И послушаем музыку обязательно «Mamas and Papas» чуть позже. А пока продолжим историю. В 1962 году в этот день родился Александр Владимирович Баринов. Первая роль, 1988 год, и сразу главная, он сыграл в фильме «Боцман» главную роль.
и после этого снимался в десятках фильмов. Вообще актер, который еще может быть и смешным, и с чувством юмора там все в порядке, и снимается он очень много. И это прекрасно. Это в основном роли второго плана, но без них фильм бывает неполноценным. Это уж точно. И в этом году будет сразу несколько сериалов с его участием, в том числе и продолжение фильма «Ростов», «Ростов-2». Там он сыграет Соломона Моисеевича Стахурского. Да, скоро посмотрим. В 1994 году в этот день родился Роман Евдокимов. Артист, в общем, молодой, можно сказать, да, но при этом снимается очень много. В среднем выходит 10 сериалов с его участием в год. Но поскольку он играет совсем не второстепенные роли, то можно предположить, что он снимается круглосуточно. Есть такой у нас тип артистов. Вот как-то они умудряется это делать. Много им сил желаем. И в 1983 году родилась Фируза Рузиева. Актриса, режиссер и сценарист. Она училась у себя на родине, а потом на высших режиссерских курсах. Специальность режиссер игрового кино, мастерская Хотиненко. Всем запомнилась сразу же после того, как исполнила роли, ну, например, Гульнары, племянница Айнуры из сериала «Кухня», а у нас во дворе ЧС, «Девушки с Макарова», многие-многие другие фильмы, где нужна была восточная красавица. Но поскольку Фируза сейчас еще и дипломированный режиссер, я думаю, что она сама будет снимать фильмы и покажет, на что способна. А все-таки такие восточные красавицы, вот ее типа. Она может быть серьезный, очень драматический актер, и поэтому надо становиться, конечно, режиссером для того, чтобы доказать всем это. Ну что, мы завершаем нашу программу. Еще раз поздравлениями всех наших радиослушателей, которые родились в этот день, 4 июня, и слушаем музыку, как я и обещал, сегодняшняя именинница, она там, вернее, тоже участвовала, одна из квартета «Mamas and Papas», и я вспомнил программу нашу утреннюю, которую мы вели с Павлом Прониным, где очень любили ставить именно этот ремикс. Ну, не этот, я тот прям конкретно найти не мог, но на «California Dreamers». Очень было много выпущено, вот 20 там с небольшим лет назад ремиксов. Послушаем, вспомним опять же молодость и, конечно, отметим «Mamas and Papas».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая 6-я чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Ну что же, прогулками по Мемфису закончим мы музыкальный час на «Радио Рандеву» произведения Марка Кона, которое мы также полюбили в исполнении Шаде и еще многих-многих-многих артистов. Но все-таки автор и исполнитель этого хита главный Марк Кон. В 91-м году он подарил нам это произведение. И с тех пор регулярно кто-то выпускает свои версии. На этот раз «Мемфис» в исполнении Рэя Уилсона и Tune Brothers заканчивают этот час на первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Меня зовут Блюзов Алексей. Желаю вам прекрасного настроения, много сил. Вон какие-то дождики покапали, но они не испортят нам настроение, даже если мы забыли зонт, как это сделал я и пришел пешком. Да, ничего, все это мелочи, это лето, и это уже прекрасно.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Почему в Нижегородской области подешевели смартфоны?» Сколько жилья приходится на каждого нижегородца? Также о том, почему горожане стали реже звонить в скорую. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин снижения покупательской активности. В Нижегородской области строится 1 600 000 квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Да, замечательный, шикарный вариант на простую, в общем-то, попсовую песенку 90-х годов «Барби Гёрл» от Бена Леонка Соула. Открывает новый музыкальный час. И вы знаете, вот если пытаются артисты спеть так же, ну вот один в один стараются, как кто-то другой исполнял, это глупо. Ну, потому что уже есть хороший вариант. Если они делают совершенно по-другому и создают новую историю, это гениально, безусловно. Мастера каверов велики, открыли наш новый музыкальный час. Далее будем с вами слушать на 103.4 FM. А забыл поздороваться. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Итак, далее мы будем с вами слушать музыку, которую нам подарит Дмитрий Маликов, Биджис, Глория Гейнер и Relight Orchestra, Сергей Мазаев и его великолепный биг бэнд, Фэндо Баллет, Чичерина, Крис Ри, Дюран Дюран, Тициано Ферро, Депеш Мод. Вы понимаете, совершенно натуральный продукт, без всяких и технологий, и всякой прочей ерунды, которые не могут подарить нам никаких эмоций. Это настоящие эмоции, потому что музыка потрясающая. Послушайте просто саксофонное соло в этой песне, и вы поймете. Так может играть только по-настоящему живой человек. Оставайтесь с нами, это радио. Рандеву Гейстер. Вперед!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Мощнейший был, конечно, хит в нашей молодости. Дмитрий Маликов, вернее, Дима Маликов. Правильно так произносить. «Ты моей никогда не будешь». Ох, сколько девчонок плакали под эту композицию. Наверное, я вот ее тогда-то особо не слушал, а сейчас слушаешь, и приятно вспомнить молодость. Ну что, друзья, прекрасная музыка, абсолютно натуральная, как и положено по утрам с Алексеем Бюзовым на радио «Рандеву». Слушаем. Бывают и в ремиксах, конечно, истории, как вот с Bee Gees, но... Снова, конечно, у нас абсолютно натуральные 100%.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Это точно. Всегда на связи «Радио Рандеву». И мы рассказываем вам о том, что происходит на улицах города. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в Нижнем Новгороде 4 балла, лишь местами затруднений, и они такие, знаете, несерьезные. Максимальный заторчик длится 15 минут. Всего-навсего 15 минут, когда скорость потока падает до 11 километров в час. Это от проспекта Гагарина до улицы Героя Попова, если вы двигаетесь. А также от улицы Максима Горького до Малой Покровской улице. Вот, там скорость вообще 3 км в час. Создает впечатление, что все стоит, но знаете, 10 минут и все пройдет.

0: все мы ее называем, конечно же, «I love you, baby», потому что это красиво, потому что это привычно, и это нам понятно. Глория Гейнер, спасибо большое за столь фееричное выступление на 103.4 FM. Да, товарищи синоптики, вы, конечно, учудили, как не в первый раз, конечно, но вот сегодня прогнозы все показали, что до 12 часов ни одной капельки никакой не покажется у нас на улице. И я пошел без зонта и без автомобиля. Так бы, конечно же, приехал бы или хотя бы взял с собой зонт, и то было бы хорошо, но нет. Обещали нам солнце, а вот тебе и на сильные дожди, по крайней мере, в центре города, вот в районе улицы Горького и парка нашего любимого Кулибина, идут сильные дожди. Плюс 22 градуса. Вот, что там говорить, как верить этим людям? Ну, ничего страшного. Это же лето, друзья. Самое главное, чтобы в душе у нас было красиво и всегда сухо. Продолжаем нашу программу замечательной музыкой. Алексей Бузов на этих замечательных и ярких аккордах прощается и говорит вам до свидания. Услышимся завтра. Это будет мой последний перед отпуском эфир. Будет наверняка весело, мне так кажется. Пока, до завтра.
1: На Рижском сборе воздух свеж, там бродит ветер моих надежд. Туда спешит мой самолет, там девушка Симона.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости,

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий

0: водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферист.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Рандеву. Всегда на связи.

0: вдвоем днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: меня так задевают.
1: И что? Что во мне происходит, когда я слышу эти звуки, эти слова? А эти слова, может быть, вообще

огни, и все это так чудесно. И что внутри меня происходит? Ведь мне же не становится веселее или наоборот больнее.

0: лето рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Сломались любимые очки? Вок-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: А может жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: почему в Нижегородской области подешевели смартфоны, сколько жилья приходится на каждого нижегородца. Также о том, почему горожане стали реже звонить в скорую. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин — снижение покупательской активности. В Нижегородской области строится 1,6 млн квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Слушайте радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является картой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая 6-я чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в четырех авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда.

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеку Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы стали реже обращаться в скорую. О судьбе тоннели проходческих щитов в Нижнем. Но вначале о том, насколько будут штрафовать за продажу вейпов. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране – 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин – снижение покупательской активности. В Нижегородской области строится 1 600 000 квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Первый летний четверг в нашем городе должен быть дождливым с температурой до 21 положительного градуса. В первую летнюю пятницу нейросеть Яндекса ожидает от 15 до 21 и малооблачное небо без осадков.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Радио.

0: рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: почему в Нижегородской области подешевели смартфоны? Сколько жилья приходится на каждого нижегородца? Также о том, почему горожане стали реже звонить в скорую. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин — снижение покупательской активности. В Нижегородской области строится 1 600 000 квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 000 до 1 000 000. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 000 рублей, для юридических от 800 000 до 1 000 000. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы – автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города.
5: Радио «Рандеву».
4: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая 6-я чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы стали реже обращаться в скорую. О судьбе тоннеля проходческих щитов в Нижнем. Но вначале о том, насколько будут штрафовать за продажу вейпов. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране – 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин – снижение покупательской активности. В Нижегородской области строится 1,6 миллиона квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Первый летний четверг в нашем городе должен быть дождливым с температурой до 21 положительного градуса. В первую летнюю пятницу нейросеть Яндекса ожидает от 15 до 21 и малооблачное небо без осадков.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Нас

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы стали реже обращаться в скорую. О судьбе тоннеля проходческих щитов в Нижнем. Но вначале о том, насколько будут штрафовать за продажу вейпов. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране – 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин – снижение покупательской активности. В Нижегородской области строится 1,6 миллиона квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресек», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

композиция «Стэнсфилд» в начале нового часа. Здравствуйте, друзья, я Руслан Станчев. Сегодня у нас четверг, 4 июня, неделя первоиюньская завершается. Давайте не испортим все, что у нас есть хорошего. Пусть все хорошо.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вами радио «Рандеву» и люди, которые умеют делать очень хорошую музыку. Это «Плацебо» с песней Роберта Палмера «Джонни энд Мэри». Это, конечно, классика мировой музыки, вне всякого сомнения. Ну, а здесь гитарная версия более тяжелая, звучит как-то совершенно иначе. Мне очень нравится. Совсем скоро послушаем Леонида Агутина «Я буду всегда с тобой». Роксет из Швеции, The Big Love, Большая Любовь, DJ Smash, Moscow Never Sleeps, Depeche Mode, Route 66, Robbie Williams, Supreme. Супер плейлист, друзья, делайте громче, все будет красиво на 103.4 FM. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Крис Ри далее в нашем эфире. Girl in a Sports Car. Оставайтесь вместе с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

«Рандеву». Вне всякого сомнения, одной этой песни Леонид Николаевич Агутин вошел в мой список лучших российских музыкантов. Вспоминаю, как в 90-х он только-только выпустил свою первую пластинку «Хоп Хей» и приехал в Нижний Новгород с концертами и давал свои, по сути, первые интервью, поскольку слава была еще не всероссийская, а такая региональная. И мы с ним разговаривали, да, в картерке одного из клубов ночных. Он был молод и даже несколько грустен, наверное, да, но очень сильно устал от свалившейся славы, но потом привык, и все получилось хорошо. Прекрасная карьера, таланты, отличная музыка. Как, впрочем, и шведы Roxette.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Великий Depeche Mode появляется в нашем эфире. Настоящий фундамент современной музыки. Дэйв Ганн, Мартин Лигор, Энди Флетчер, Алан Уайтлер. Одна из самых главных групп в моей жизни. Надеюсь, вы это разделяете.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

С вами радио «Рандеву», Александр Васильев и «Сплин», «Летучий голландец» в нашем эфире. Друзья, у нас через 5 минут новости, а потом я жду в нашей студии гостей. Поговорим сегодня о хоккейном клубе «Торпедо». Поговорим долго, внимательно, вдумчиво. Спросим все, что накипело. Так что все, кто переживает за наш хоккей, добро пожаловать, делайте погромче. Придет все управление нашего хоккейного клуба, все руководство. У нас для них есть много вопросов, и вопросов, кстати говоря, непростых. В финале часа «Марсу нужны любовники». Я Руслан Станчев. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
6: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
3: Новости на радио «Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об очередном ремонте Борского моста, о ночных автобусах в Нижнем и недостатках в их работе. Также в выпуске о неправильных вывесках на нижегородских кафе. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествия комаров. Как пишет РИАМа, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: Первый летний четверг в нашем городе должен быть дождливым с температурой до 21 положительного градуса. В первую летнюю пятницу нейросеть Яндекс ожидает от 15 до 21 и малооблачное небо без осадков.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Вы слушаете радио «Рандеву» с голоса Николая Николаевича Озера. Он начинается наш новый час, «Паздей» и всемирно известная серия. Кажется, это был 1972 год. Почему я это знаю? Потому что я родился в этот год. Я Руслан Станчев, здравствуйте, с вами радио «Рандеву». Сегодня у меня в гостях руководство хоккейного клуба «Торпедо» Максим Гафуров, председатель правления. Максим, приветствую вас. Так, а еще раз.
1: Всем добрый вечер.
0: И еще раз.
2: Всем
0: вот
2: добрый
0: вечер.
2: Вот
0: это хорошо, все, мы слышим насыщенный голос. И Евгений Забога, генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо». Жень, здравствуйте.
3: Искренне рад приветствовать всех.
0: О чем мы сегодня поговорим? Но смотрите, во-первых, итоги сезона. Понятно, что он завершен, на мой взгляд, завершен красиво. Наверное, у некоторых болельщиков наших строгих есть другая точка зрения. Но я разделяю очень позицию нашего губернатора, который дал очень высокие оценки этому сезону, потому что это было красиво. Ну, то, что называется, наверное, могло бы быть лучше, да, если бы был Кубок Гагарина, но к этому вопросу мы еще вернемся. Стратегия развития клуба, кадровые изменения в межсезонье, ну, то есть трансферная политика ваша, ну, и переезд на новую ледовую арену, тоже сегодня давайте это обсудим. У нас с вами есть примерно час, ну, там, с паузами на рекламу и песни, поэтому давайте поговорим. Максим, начну с вопроса вам. Вообще, как вы оцениваете? Ну, как оцениваю я и как оценивает губернатор, мы только что это обсудили. Как вы оцениваете результаты прошедшего сезона для «Торпедо»?
2: Да, оценки, как обычно, у всех разные. Я бы поделился здесь своим мнением. Вы знаете, до сих пор, когда заканчивается сезон, отыгран последний матч, я вот не научился его полноценно переживать. И нету момента, где ты перещелкиваешься, что сезон действительно закончился. И я поделюсь для наших болельщиков и у многих игроков, спрашивая даже через неделю, через две, я не услышал ответа, что вот люди сезон закончили. То есть это всегда очень большое переживание. Возможно, психологи скажут, что это эмоциональная яма.
0: Дофаминовая яма это называют психологи, если быть точным, да, потому что вам же нужна страсть, вам нужны отраженные эмоции, трибуны, победы, ваши раздевалки, там трансляции, очки и прочее, прочее. А здесь такая пауза.
2: И тут резко все заканчивается.
0: Да, да, да. Поезд уже ушел, а вы все еще...
2: Да, действительно.
0: За ним бежите.
2: Я думаю, там, говоря об оценках, нужно вернуться к прогнозам перед сезоном. Мы были достаточно осторожны. Мы хотели пройти первый раунд. При этом осторожны мы были, потому что до конца не понимали набора проблем и там, ситуации, где мы находимся, то есть в каких координатах клуб. Потому что приходил новый тренер, тренер только что выиграл ВХЛ, уходил легендарный человек, яркая личность Игорь Николаевич Ларионов, менялся генеральный директор клуба, то есть много-много перемен, и тут нужно вспомнить, что большинство экспертов и даже те, которые там, достаточно хорошо знают структуру «Торпедо».
0: Ну, то есть не только диванные, но и те, кто...
2: Именно профессиональные
0: кое-что
2: эксперты,
0: в этом понимает,
2: журналисты, да? Они «Торпедо», ну, многие даже не заводили в плей-офф в своих прогнозах. Там, в данном случае я доволен, я бы точно поставил бы здесь плюсик нам, что мы прошли первый раунд. Ну, что и самое важное, и здесь вот очень бы хотелось как-то поделиться с нашими зрителями, для каждой команды, чтобы выиграть Кубок Гагарина, должен быть пройден определенный период. И чтобы выиграть этот кубок, к нему должны быть готовы все. И это касается от там, охранника, уборщицы, медийной службы, заканчивая игроками, тренерами, руководством. Мы здесь совершенно точно сделали шаг вперед. Я увидел команду, которая, проходя первый раунд, не чувствовала в себе, что как бы, задача выполнена, что в целом все хорошо, и там, ждем отпуск, и такая расслабуха какая-то в воздухе витает. Нет, я видел то, что ребята горят. Ребята настроенные. Да, для многих было впервые, и это тоже важно. Это порой не увидеть с экранов телевизоров. Но вообще-то это большая ответственность впервые оказаться во втором раунде, играть с Магнитогорском, командой, которая заняла первое место в регулярке, заслуженной с таким отрывом. И выйти на эти матчи, показать свой лучший хоккей, это дорогого стоит. Мы здесь сделали шаг вперед. Это главный результат. И там, мы для себя очень много выводов моральных, ментальных сделали, о которых поговорим сегодня.
0: Да, с удовольствием. Но мне вообще очень нравится то, что я не специалист в части хоккея, и, по сути, я так, как журналист, которому интересно все, да, потому что я кое-что понимаю в футболе, и, может быть, однажды мы с вами про футбол поговорим, потому что, да, вообще есть о чем порассуждать, и не только про нижегородский, но и про российский. У нас же сейчас скоро чемпионат мира, надеюсь, вы будете смотреть, вы уже спортивные люди. Ждем, ждем. Евгений, у меня к вам вопрос. Вот давайте, вы как управленец, да, ну, получается, такой человек, который нажимает главные кнопки.
3: Управленец-операционист.
0: Операционист, да. То, что называется драм-кружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота. Да,
2: крепкий хозяйственник. Евгений любит себя называть.
0: Да.
3: Стремлюсь к этому.
0: Скажите, что стало самым сложным вот с точки зрения управления, потому что вы пришли, ну, по сути, нам на новое место, да, и понятно, что здесь сложились свои привычки, свои традиции, свои ритуалы. Насколько я понимаю, там и часть команды, там значительный костяк, он был на месте, да, все как-то привыкли к другому, да, все-таки здесь долгое время работали действительно, ну, легендарные люди, да, я сейчас говорю не только про тренера, но и про директора, да, там одна фамилия чувствует, ну и так далее, да. Вот как это случилось и какие вам пришлось преодолевать проблемы, как вы вкатились вот в эту свою должность и как вы себя вообще чувствуете сейчас? Нормально, все живы?
3: Да, спасибо большое за то, что переживаете относительно моего состояния. Сердцебиение нормальное, с пульсом все в порядке, дыхание нормальное. Что касается...
2: Ну, немножко посидел только.
3: Немного, да. Есть седины добавилось, конечно. Ну, ладно, это все рабочие моменты. На самом деле, ваш вопрос предполагает два блока ответов. Начну, наверное, с первого. Все-таки я... был наделен полномочиями генерального директора 1 мая 2025 года, когда сезон для команды КХЛ уже был закончен, заканчивался сезон для команды МХЛ, и в финальной стадии играла команда ВХЛ. Соответственно, приходилось решать текущие операционные задачи по спортивной жизнедеятельности. Ну, а самое главное, приходилось уже готовить фундамент для нового сезона. Соответственно, что касается части офисной или там административно-хозяйственной, то это осталось как будто бы, знаете, за кадром, но организацию покинуло там порядка, наверное, 10 сотрудников, причем почти одномоментно. Они в том числе пошли за прошлыми руководителями, да, в другой хоккейный клуб. Поэтому часть сотрудников невозможно было в одночасье заменить. Функции этих сотрудников принял я лично на себя. И в целом я не пожалел от этого решения, потому что проще порой сделать самому, чем искать,
0: хочешь
3: объяснять.
0: Сделать хорошо, сделать,
3: да,
0: сам.
3: И нужно, да, сказать, что с Божьей помощью удалось все-таки добиться того, что все процессы были выстроены достаточно быстро. Тот коллектив, который остался, он принял те стандарты новые, которые я с собой принес. Соответственно, на сегодняшний день я могу только поблагодарить наш коллектив, офис «Торпеда». Я считаю, что невозможно решать высокие спортивные задачи, не имея слаженного коллектива в офисе, потому что любая вибрация в офисе, она всегда будет перенесена так или иначе в раздевалку. Ну, убежден в этом. Поэтому надо сказать, что пришли в том числе и новые люди. Пришел коммерческий директор. По сути, мы перекроили организационную структуру, сделали ее более, можно сказать, плоской, понятной, с грейдированием сотрудников. Соответственно, все пропитались общей идеей и пошли вместе. Было сложно. Правильно Максим сказал, что скепсиса было очень много в летний период времени. Он не может не касаться сотрудников. Все читают прессу, все смотрят телевизор, все прекрасно понимают, какой антураж вокруг команды. И нужно сказать, что мы этот достаточно переломный, сложный момент все прошли вместе, единым кулаком, не было каких-то упаднических настроений, и мы пошли достаточно успешно в новый сезон. Вы помните победную серию игр сентябрьских, когда все поняли, что мы работаем не зря, и то, что мы знаем, что мы делаем. Вот. Что касается второй части, ну, наверное, для меня это главная часть работы, это трансферные, селекционные вопросы, то, в принципе, мы с Максимом еще в апреле 25 года наметили точки роста. Мы понимали, кто из игроков должен остаться в команде, с кем необходимо было продлить контракты. Мы понимали, кого мы хотим видеть из новобранцев. Соответственно, мы это реализовывали, насколько позволял рынок, насколько позволяли финансовые возможности.
0: Ну, мы к этому и вернемся сейчас, обсуждать будем с вами новую трансферную политику. Здесь все упирается всегда в возможности, да. В деньги, да, у нас этот вопрос, я чуть-чуть его сдвинул, да, нужно разогреться, да, потому что это всегда острая тема, и она острая и для вас, да, потому что хочется одного, получается второе, но и еще более острая для болельщиков, которые привыкли к команде, привыкли к нашим звездам, которые их то любили, то ненавидели, разные бывали ситуации, да, и сейчас, по сути, там, ну, костяк основной, да, его больше нет. Ну, мы это видим, да, уже из каких-то сообщений, вы сейчас расскажете про это подробно, и, конечно, болельщики клуба, как это было и вот в прошлом году, они озабочены, они взволнованы, но это их работа, быть взволнованными, озабоченными, держать в тонусе вас, да, и таким образом настраиваться на сезон следующий. Максим Гафуров, Евгений Забога, руководство «Торпедо» сегодня в студии радио РНДУ, вернемся через пару минут, оставайтесь вместе с нами.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Я Руслан Станчев. Здравствуйте. Сегодня мои гости, гости нашего эфира, руководство хоккейного клуба «Торпедо» Максим Гафуров, Евгений Забуга. Мы говорим про прошедший сезон, но на самом деле меня больше интересует будущее. Да? То, что было, прошло, мы порадовались, восхитились, пережили. Кто-то еще переживает, как Максим до сих пор остался в старом сезоне. Давайте поговорим о стратегии развития клуба. Я откладываю вопрос про трансферы еще чуть попозже. Да? Я знаю, что все ждут, что же там с командой, а кто играть-то будет, то эти люди, которые будут выходить на площадку. Главная стратегия на ближайшие 3 года. Я знаю, что очень любят стратегии в России и в Нижегородской области. Я знаю, что у вас такая есть. Расскажите, что заложено главного, да? Ну, первое, второе, третье.
2: Хорошо. Ну, я думаю, здесь как раз нужно упомянуть то, что все стратегии должны учитывать предыдущий путь, потому что мы действительно где-то в прошлом анализируем, и до сих пор у нас этот процесс проходит с Евгением ежедневно. Я думаю, первый основной пункт здесь — это появление новой арены. Mm-hmm. Это вот тот пазл, который мы очень ждем, что он добавится в системе нашего клуба, и он должен быть как раз таким эффектом, который ускорит, устанет, добавят скорости и мощи нашей команды. Второе, это, разумеется, там, и мы подходили к этому моменту уже, это укрепление состава. Чуть-чуть про детали потом Евгений Евгеньевич расскажет. Это как раз тот момент, когда мы подошли, что там, проход первого раунда для всех мало. И вроде ресурсов больше не стало, но морально мы созрели, да, как в известной шутке. Не знаю почему, но мы готовы. Вот мы готовы, видим это внутри, пытаемся это сделать шагами трансферными, и я надеюсь, вот это будет такой хороший шаг.
1: Я ведь правильно сейчас услышал в вашем красивом спиче, что в течение 3-5 лет в стратегии клуба написано «Наше желание и страсть выиграть Кубок Гагарина». Я правильно понимаю?
2: Да,
1: мы про это же говорим сейчас,
2: все
1: да?
2: Все верно,
1: да.
2: Конечно.
1: Здесь мы говорим, что мы этого хотим, и это зафиксировано. Наше не просто желание, типа, ребята, а давайте-ка, да? Мы к этому идем, это наша цель, задача, которая поставлена.
3: Мы даже визуализируем.
1: Это нормально, да, я тоже люблю аффирмации, да.
2: Развесят везде кубки. Но давайте мы сюда еще вернемся, ну, просто чтобы не забыли, вы попросили пункт 1, 2, 3.
1: Да.
2: Вот здесь есть третий пункт, который хотелось бы упомянуть, и мы поподробнее поговорим про второй. Третий пункт — это вся система развития молодежи.
1: Ну, конечно.
2: У нас недавно было закрытие школы, и подводя итоги, я произнес такую фразу, которую вот мы между собой часто обсуждаем. Наша молодежная команда 4-й год подряд в медалях.
1: Да.
2: Только 2 системы 4-й год подряд в медалях. Это мы и Локомотив.
1: Угу.
2: Что есть у Локомотива для этого, ну, мы примерно знаем и представляем, что есть у нас для этого. Да простят меня земляки, нижегородцы, но у нас для этого нет ничего, кроме людей. То есть вот единственное, на людском ресурсе «Чайка», «Школа» живут, дают именно талантливых игроков, призывают, хантят талантливых игроков. И благодаря этому, в том числе по ряду сейчас отчетов, «Торпедо» входит в топ-10 систем России. У нас всего лишь 1 школа, в Челябинске их 5, в Ярославле 2. У нас нету суперклассного интерната, у нас нету классной школы современной, инфраструктура у нас отстает. Мы даже ребят к себе зовем, когда мы говорим, что у нас спартанские условия, но мы что-то понимаем в том, как завести вас в КХЛ, как зашел Силаев, как зашел Артамонов, как появились Конюшков, Атанасов и прочие молодые ребята. Я сейчас здесь с позитивом смотрю в будущее, потому что есть парень 2009 года рождения. Я бы хотел, чтобы все его имя, фамилию запомнили. Ну, собственно, хоккейная семья уже знает. Это Сергей Скворцов. Это Семеновский самородок. И впервые такие ребята...
1: И фамилия знаменитая.
2: Впервые такие ребята остаются здесь, в Нижнем Новгороде. Мне кажется, это уже большая заслуга менеджмента в данном случае, потому что, к сожалению, раньше они уезжали. И в целом у нас сейчас... вот от 2006, 2008 и вплоть до 2010 года у нас появились ребята, которые не просто в сборную России попадают, а это ведущие имена на хоккейной карте по своим возрастам в стране. Поэтому с оптимизмом смотрим в будущее.
1: Ну вот вы сказали, Максим, что а что у нас для этого есть? И в целом это особо ничего, кроме людей. Вы знаете, я примерно такой же ответ слышал где-то около 30 лет назад, здесь же в студии радио РНДУ, когда разговаривал тогда с руководством хоккейного клуба «Торпедо». Конечно, другие были времена, что сравнивать там 90-е, да, середина с тем, что есть сегодня. И вот люди, которые были напротив меня, это великие хоккеисты, да, помните знаменитую нашу пятерку, да, и вот Михаил Михайлович Пресняков был в эфире, да, дай бог крепкого здоровья, и он сказал, что вообще у нас, да, но у нас вообще-то есть традиции. Мы, в общем-то, хоккейный город. Несмотря на то, что мы там никогда не были первыми, да, там серебро было, там у «Торпедо», там и играла пятерка в сборной Советского Союза, и действительно там и у них наград на всех достаточно. Тем не менее, это действительно в сборной, да, действительно держалось всегда на вот то, что называется человеческом энтузиазме. Но я хочу сказать, как человек, который тоже спортом занимался 10 лет, победы только там, где есть энтузиазм. Вот, как ни странно, вот деньгами вот не решишь до конца. Вот классика такая абсолютная, да, и то, что вы про это говорите и даже как-то не переживаете, типа, это нормальное для нас состояние, то есть, да, мне это очень нравится, потому что это откликается очень вот в мое детство спортивное и вот в те мои переживания, а я болею, слава богу, там, 7 лет и за хоккей, и за футбол. Единственная газета, которую мне выписывали родители, была «Советский спорт», и я начинал с нее, она выходила 5 раз в неделю, я начинал каждое утро с этой газеты, поэтому я зачем чем-то знаю очень много фамилий и имен, которые забыть не могу, в том числе и хоккейных. Еще у меня один вопрос есть. По стратегии поговорили. Трансферная политика, да, такой вот гигантский, наверное, вопрос. Я уж там не знаю, что у вас является секретом, секретной информацией, вы сами решаете. Потому что, конечно, мы хотим, чтобы у нас играли самые классные, все так хотят. Но получается так не всегда, и вы подбираете всегда коллектив, исходя из задач, нюансов. Это работа руководства, работа тренерского штаба. Да, это то, что называется такой, ну, хоккей же это бизнес, да, бизнес на кончиках пальцев.
3: Мы не придерживаемся такой позиции. Хорошо. Относительно бизнеса.
1: Ну, в нашем случае, да, в случае Нижнего Новгорода, да, а в мире это, наверное, все-таки бизнес, да, как мне кажется.
3: Ну, в Северной Америке, наверное, ну, скорее всего.
1: В России нет? Нет таких клубов, да.
2: Смотря что здесь в термин «бизнес» вкладывается, да, с точки зрения заработка, ну, конечно, нет. Да. У нас абсолютно другая модель. Но если термин больше про то, что там факторы там, рыночные...
1: Да, да, конечно, больше, да. Ну, я, конечно, это имел в виду, конечно.
2: Я здесь, да, понимаю, я, наверное, соглашусь. Я бы даже хотел добавить вот как раз такую преамбулу, тем более мы ее анонсировали, что во втором вопросе ее подраскроем. Да. Здесь интересные изменения, я наблюдаю, такие в том числе ментальные. Мы действительно раньше были рады, и Михаил Михайлович, наш большой друг и, собственно, советник генерального директора сейчас, он как раз один из основателей такого бренда, что мы там, гроза топ-клубов и какой-то вечный такой двигатель с точки зрения, да, у нас нету возможностей, ресурсов и прочего, но мы там гордые, мы с энтузиазмом. Я бы здесь добавил то, что Нижний Новгород с 800-летия, наверное, приобрел очень большую амбицию.
1: Да.
2: И это, на самом деле, круто для нас. Уже этому мало просто выйти в плей-офф, как-то сыграть.
1: Нижегородцы снова полюбили свой город, понимаете? Вот то, что случилось с юбилеем, да, вот то, о чем говорит Глеб Сергеевич, и я очень благодарен ему и всей команде, и счастлив, что тоже будет сопричастен, то, что мы действительно снова полюбили свой город. И это очень такая многослойная, это ведь не только благоустройство, это там не только новый транспорт, да. Конечно. Это в том числе и спорт, и культура, и новая ледовая арена. Я, кстати, помню момент, когда они в пивную зашли, вот еще ни вас, Евгений, ни вас, Максим, здесь не было, зашли в пивную с Орешкиным, тогда он был.
2: Я прекрасно знаю эту историю, был.
1: Да. Это, по-моему, наверное, был 19-й год или 18-й. Ну, вот давно было это прям совсем. Я просто там присутствовал, и когда зашли, а там такие болельщики сидят с кружками, то говорят, ну что, нужна ли аренда? Нужна! Будет!
2: Причем попросил человека из другого вида спорта.
1: Да. И Никитин говорит, будет. И вот там какой год сегодня, да, 2026, она уже стоит. Я ее вижу каждый раз. Она, кстати, стоит в Канавинском районе. Это мой округ. Я же депутат Думы. И вот это вот место, Стрелка, ярмарка, это вот мой 15-й округ. Я очень счастлив, что вот это все случилось. То есть я так вдвойне все. У меня сердце всегда разрывается от счастья и от удовольствия. Вернемся к тому, что это бизнес в понимании того, что есть спонсоры, что есть контракты. То есть я к тому, что люди работают не за бесплатно. Да? Есть конечно. Деньги, есть источники доходов, и если это не всегда там продажи билетов.
3: Есть хотя... сложноконкурентная среда внутри самой лиги.
1: Да, да, само собой, да. И есть у всех разные старшие товарищи, будем называть их так, да, те, у кого чуть больше или у кого-то чуть меньше. Вот если в этом контексте, да, рассуждать, давайте все-таки поговорим о трансферной политике, потому что то, что я вижу сейчас, я вижу, что те звезды, которые последние там 3-4 года, да, сверкали и, в общем-то, радовали нас, и вот этот шлем на них многократно надевался, их больше в клубе нет. Они нас покинули, разъехались в другие клубы, кто куда, непонятно. Давайте поговорим, кто уехал.
3: Давайте. Да. Вас персонали интересуют?
1: Ну, конечно. Меня вообще интересует все, но думаю, что болельщиков особенно. Uh-huh. Да, давайте еще раз зафиксируем, кто уехал из тех, кто создавал вот то, что называется мощь вот этого там, давайте назовем его нового торпеда, да, насколько uh-huh. это получится. И кто приехал на их место? Кто эти новые игроки? Что они будут делать? Это российские игроки, это легионеры? Откуда они? Почему именно они? Ну и так далее. Вот у нас сейчас ключевая тема разговора, да, которую болельщики все, вне всякого сомнения, ждут, чтобы вы объяснились и в том числе, возможно, сняли вот это напряжение с болельщиков, которые не очень понимают, а
2: давайте
1: что вот, да, что вот тут делать?
2: Перед подробностями дело? Тезис все-таки скажем.
1: Давайте, Максим.
2: Мы считаем, что мы стали сильнее.
1: Так.
2: Вот это основное, да, действительно, всегда волнительные замены, особенно имен, к которым привыкли, имена, которые детьми отслеживали в других клубах, пригласили к нам, здесь они выросли, стали сиять. Ну, иногда где-то надо расставаться. Искренне повторюсь, что я считаю, что мы стали сильнее. Евгений?
3: Да, спасибо. На самом деле, есть определенный, наверное, такой антураж очарования хоккеистами, молодыми хоккеистами, которые заявили о себе впервые громко на уровне КХЛ, именно в «Торпедо». Потому что, наверное, ничего подобного в современной истории КХЛ, чтобы настолько массово молодые хоккеисты заходили и заявляли о себе, наверное, на память не придет в других клубах. И... конечно же, болельщики ассоциируют вот эту определенную яркость, легкость, позитив и молодость с клубом. И есть ощущение, что как будто бы 17 кубков Гагарина уже приезжало в Нижний Новгород. Но на самом деле мы выстроили немного другие мерила. Мы от легкости и сплошного позитива, когда результат, может быть, отходит на второй план, все-таки сейчас переключаемся к новой ментальности и жесткой конкурентной среде, заточенной на результат.
1: То есть вас все-таки счет на табло интересует, я понял,
3: счет, да? Счет на табло нас интересует. Мы играем не только в атаку. И мы хотим... как минимум на новую арену под свод ее разместить стяг о том, что мы призеры чемпионата КХЛ. Как минимум. Поэтому, по сути, для нас
1: это
3: лично...
1: Это уже в следующем сезоне я хочу.
3: Для нас лично эта задача была задачей максимум уже в ушедшем сезоне. Mm-hmm. Ну, не будем душой кривить, mm-hmm. и мы до последнего на это надеялись. Да, наверное, не хватило в ментальном смысле слова. То, что мы по игре могли добиваться этого результата, я думаю, все увидели на практике.
1: Ну да.
3: Ментально не хватило. Первые три матча с магниткой, к сожалению, как я сказал парням, видимо, испугались лисички. Бывает. Действительно, играли с первой командой регулярки всей лиги. Действительно, наверное, у части коллектива не было опыта игры даже во вторых раундах, поэтому к этому надо прийти. Локомотив к своим чемпионствам шел длительное время, больше десятилетия ушло. И здесь нужно определенное терпение и выдержка. Я считаю, что эти терпения и выдержка у нас есть. Начиная, собственно, с позиции нашего первого лица региона, продолжая нами, главным тренером команды, очень сдержанным человеком, который готов работать, самое главное, готов работать, не опуская руки. Поэтому на сегодняшний день, да, действительно, команду уже анонсировано и юридически покинуло несколько человек, которые напрямую ассоциировались с «Торпедо»
1: Давайте,
3: в последние годы.
1: Фамилии назовем.
3: Ну, начнем с Василия Атанасова, который был обменен в хоккейный клуб «СКА». Сразу же скажу, что с каждым хоккеистом, который покидает команду, проводится определенная беседа. Мы принимаем во внимание позицию самого хоккеиста. То есть мы отстаиваем тезис, что пленных у нас нет в клубе. Мы их просто не держим, нам это неинтересно. И после того, как Василию было сделано предложение о продлении контракта на новый сезон, от него была взята определенная пауза. В последующем состоялся разговор, он тоже попросил немного времени. Вы знаете, что у него произошло знаменательное событие в жизни. Он стал отцом, достаточно важная история. После этого он сказал честно, что он хотел бы определенную для себя перезагрузку. И он хотел бы попробовать себя в другом клубе, чтобы самому себе доказать, что он продукт в целом КХЛ, а не только отдельно взятого клуба. Мы эту позицию приняли. И, конечно же, мы не могли при этой ситуации пытаться против его воли действовать и по факту себя навязать. Мы пошли по другому пути. Мы нашли точки соприкосновения с хоккейным клубом «СКА», который активно им интересовался. И, я считаю, совершили взаимовыгодную для всех клубов сделку. Приобрели Матвея Полякова, который, я считаю, имеет очень большое расстояние до своего спортивного потолка, назовем так, и который действительно должен в полной мере вписаться в игровую модель команды. На протяжении прошлого сезона мы активно по нему общались со СКА, и у нас уже были готовые варианты обмена, но обмен этот не состоялся, и мы рады, что сейчас хоккеист присоединился к нам. Кроме того, мы получили достаточно значительную денежную компенсацию, которая в хозяйственной деятельности нам очень и очень пригодится. Что касается...
1: Следующий.
3: Что касается Максима Летунова, он, насколько мне известно, еще пока его контракт с новым клубом не зарегистрирован, он пошел в один из клубов Западной конференции. С Максимом ситуация достаточно понятная. Парень подходит к своему 30-летию. При переговорном процессе, а он еще начался год назад, мы предлагали ему продление контракта с повышением плюс продление на новый сезон. Он, в принципе, сразу же сказал, что будет выходить на рынок неограниченно свободных агентов и искать лучшее предложение. Вы понимаете, что
1: то
3: такое...
1: То есть хочет заработать больше денег, что потому что лучше... 30 лет, потому да. что скоро карьера закончится. Я правильно понял?
3: Все правильно, вы поняли. Поэтому, когда в ходе переговоров уже в апреле майский период я задал его агенту вопрос относительно имеет ли смысл формулировать на бумаге предложение и спросил, какое на сегодняшний день на столе лежит предложение. Он назвал мне достаточно астрономическую цифру. После этого мы сошлись во мнении, что, наверное, нам нет смысла марать бумагу.
1: Это того не стоит.
3: Да. Поэтому, опять же, с уважением относимся к его решению. На то это и статус неограниченно свободный агент. Человек сам распоряжается своими хоккейными способностями. Максим распорядился, насколько знаю, подписал контракт. Просто сейчас формально еще он не зарегистрирован в КХЛ.
1: Следующий Фирстов.
3: Фирстов на сегодняшний день находится в статусе ограниченно свободный агент. То есть спортивные права сохраняем на него. С ним примерно такой же разговор был, как с Василием. И с учетом того, что у него тоже произошли в недавнем прошлом изменения в составе семьи, он тоже стал отцом, он выразил желание продолжить карьеру в родном городе. Поэтому на сегодняшний день мы находимся в переговорном процессе с хоккейным клубом «Локомотив» о также совершении взаимовыгодного обмена. Также надо сказать, что на Влада есть интерес и у других клубов, в том числе Восточной конференции. Поэтому пока что мы пытаемся реализовать именно из доброго отношения к нему именно этот обмен. То есть в клуб, который он попросил сам. Опять же, точки соприкосновения есть, и я надеюсь, что в ближайшую неделю у нас уже будет результат, который будет выражен в документальном.
1: Кто еще из максимально активных, так скажем,
3: давайте,
1: звезд. Да.
3: Кого давайте бы вы еще и назвали? О позитивном тоже скажем. Сергей Гончарук, Андрей Белевич, хоккеисты, которые провели уже 7 сезонов полных в составе «Торпедо», подписали новые контракты. Угу. Сергей двухлетний, Андрей однолетний, соответственно, Сергей имеет возможность в совокупности минимум 9 сезонов провести за «Торпедо», а Андрей минимум 8. Поэтому это определенный плюс. Но остаются в команде люди, которые, в принципе, с «Торпедо» в том числе ассоциируются. У Богдана Конюшкова контракт mm-hmm. до 31 мая 2027 года. С Егором Виноградовым сейчас, у которого mm-hmm. еще на сезон контракт, мы ведем переговоры о возможном продлении плюс один. Mm-hmm. Никиту Шавина, как вы знаете, сегодня мы продлили, дали mm-hmm. ему, наконец-то, односторонний контракт, потому что он этого действительно заслужил, тоже плюс один до 2028 года. То есть, в целом, надо сказать, что хоккеисты, которые ассоциируются с «Торпедо», которые, по сути, являются продуктами «Торпедо» и воспитанниками зачастую, как в случае с Егором и Никитой, они остаются в клубе.
1: Ну, то есть, получается следующая картина. Она не ужасная, там, не какая-то там не веселая. Она стандартная, средняя для любого большого клуба, который находится внутри переходного периода из сезона в сезон, который перестраивается. Скажем так, вы довольны результатом, как сказал Максим, да, но недовольны, потому что мы хотим, добавляю я, мы довольны, но недовольны тем, что Кубка Гагарина еще
3: Руслан,
1: нет в Нижнем Новгороде.
3: Знаете,
1: да.
3: Отвечу на ваш вопрос так. Прошлый сезон нам дал главное. Он нам дал возможность заложить фундамент для, я считаю, решения больших задач. И по понятным причинам, когда приходит новый тренерский штаб, когда обновляется команда, и когда в команде остаются хоккеисты, которые на протяжении длительного времени были в клубе и привыкли к другим требованиям, начиная с тренировочного процесса, то, что происходит сейчас, это процесс неминуемый. У каждого разные требования к себе, несмотря на то, что все являются профессиональными хоккеистами и, казалось бы, делают одну и ту же работу. Именно поэтому кто-то эти требования принимает, разделяет и отходит от непосредственно творческого процесса к тяжелой работе, которая должна давать результат. Кто-то не принимает и хочет уйти в другое место. Поэтому, наверное, мы сейчас вот как раз на этом рубеже и стоим. У нас есть тренерский штаб, который является устойчивым, который отработал достаточно успешно прошлый сезон, получил новые контракты, и у нас есть четкие требования. И хоккеисты должны им соответствовать.
1: И святое слово для любого спорта, особенно высоких достижений, что дисциплина по-прежнему на первом месте. Она 100% является основой успеха всегда, это петля дисциплины. Давайте сделаем паузу и вернемся дальше к нашему интереснейшему разговору, потому что поговорили о тех, кто ушел, но не поговорили о тех, кто пришел, а это очень важно.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Слушаете радио «Рандеву». Такая у нас с вами ностальгическая страница музыкальная. Валерий Яковлевич Леонтьев, да. Мое советское детство звучит в нашем эфире. Я Руслан Станчев, здравствуйте, это радио «Рандеву». У нас сегодня большой разговор с хоккейным клубом «Торпедо», с руководством хоккейного клуба «Торпедо». Напротив меня в студии радио «Рандеву» Евгений Забуга и Максим Гафуров, представитель правления хоккейного клуба «Торпедо», генеральный директор. В общем, все те люди, от которых зависит вообще, что будет дальше. А вот о том, что дальше, о завтрашнем дне, мы и начали уже говорить, обсудили тех, кто ушел, по каким причинам. Я так понимаю, что все очень корректно было. Я бы сказал, даже по любви, да, расстались по любви.
1: 100%.
0: 100%, да. А вот те, кто пришел, кто эти хоккеисты, кто эти спортсмены, почему именно они... Ну, здесь, конечно, нужно понимать, да, что без каких-то там суперспециальных терминов, давайте обойдемся спортивных, в целом, почему так? Почему вот команда сейчас будет такой? Кто эти люди и на кого мы, с кем мы связываем свою надежду? На кого мы надеемся? В кого мы верим?
1: Да, ну, в целом, опять же, из наших официальных каналов всем известно о наших новичках на сегодняшний день. Ну, я уже, в принципе, называл фамилию Матвея Полякова.
0: Да.
1: Парень 2004 года рождения, один из трех номинантов на приз лучшего новичка прошлого сезона в КХЛ. Человек, который нам подходит по своим игровым показателям, по мастерству. И самое главное, который должен органично встроиться в нашу игровую модель. Объявили также о заключении контракта с Михаилом Воробьевым. Парень находится в хорошем возрасте, 98-го года рождения, то есть ему еще нет 30 лет. Я думаю, что это история, которая должна быть больше двухлетнего контракта, который у него сейчас есть. По нашему мнению, это за последние 5 сезонов КХЛ, наверное, топ-3 русских центров.
0: Uh-huh.
1: Ну, я имею в виду не легионеров. Хоккеист, отлично выполняющий свою работу на точке, с наиболее высокими показателями, опять же, в лиге. Человек, который голоден до побед, это самое главное. Несмотря на то, что он достаточно длительное время провел в системе СКА, надо сказать, что там он победами не был искушен. И он очень хочет реализовать себя. И я надеюсь, что он может быть одним из тех, кто станет новым героем для нижегородского хоккея, для нижегородского «Торпедо». Третий новичок, который был объявлен, это Майкл Викионе. Да, он уже такой, скажем так, не...
0: Иностранец, да?
1: Да,
0: американец.
1: Он не молодой, парень. Он уже в хорошем таком хоккейном зрелом возрасте находится. 93-го года рождения. Что в нем подкупает, прежде всего? Яркие качества как на льду, так, собственно, и в быту. Он в быту, что для нас тоже очень важно, и мы руководствуемся прежде всего человеческими качествами, да, при выборе того или иного хоккеиста. Он очень командно ориентирован. Такой свой парень в раздевалке.
0: Ну, то есть без понтов, он называется.
1: Без понтов. Да. В своих командах он длительное время играл в Херши Берс, это фарм-клуб Вашингтона. Угу. Он был ассистентом капитана, капитаном. Он был один из лидеров команды, когда они выигрывали 2 кубка Колдера. А это тоже очень сложное соревнование, и дорогого стоит, что у него есть в послужном списке на эти 2 кубка. Один из кубков он выигрывал вместе с Бобби Нарделлой в составе. Они тоже очень хорошие друзья.

0: И мы надеемся, что он добавит нам остроты в атакующих действиях. Кроме того, он универсальный нападающий, он отлично играет также на точке выбрасывания, что для нас тоже очень важно. То есть опционально он может играть и в центре, и на краю. Поэтому это три новичка, которые были уже объявлены завтра. И еще через несколько дней мы объявим еще трех новичков. Я не могу сейчас о них говорить лишь только потому, что контракты не зарегистрированы, соответственно, есть определенный регламентный запрет.
1: Ну, хорошо, скажите так, вам нравятся эти три фамилии, которые появятся? Вам, когда вы о них вспоминаете, вам хорошо, вы начинаете чувствовать себя увереннее?
0: Я скажу вам так, я вообще, несмотря на то, что усталость определенная поднакопилась, на определенном, наверное, адреналине двигаюсь, и мне нравится тот отклик от болельщиков, который есть. Я надеюсь, что болельщики понимают то, что мы делаем, им тоже нравятся эти движения. На те люди, которые подписаны, если бы они нам не нравились, конечно же, бы их не было.
1: Ну, бывают разные ситуации. Знаете, так получилось, на сдачу дали, там еще что-то,
0: Мы отошли от подобной ментальности.
1: Богу,
0: на сдачу нам не надо.
1: Слава Богу.
0: Еще раз говорю, мы знаем, чего мы хотим и кто нам нужен. И сразу скажу, что при формировании состава у нас очень тесная коммуникация с тренерским штабом, с Алексеем Геннадьевичем. Мы каждый день на связи, и все те кандидаты на приход в команду, которые были, они обсуждаются с ним, а наша скаутская служба тоже задействована, готовится видеоматериал.
1: А чье слово последнее? Кто говорит последним? Чье слово последнее? Или это коллективный разум?
0: Вы знаете, это, вот, наверное, это слишком категорично было бы сказать там последнее слово. Последнее слово в суде обычно перед приговором произносится.
1: Хорошо, как у вас это устроено?
0: У нас это устроено следующим образом. Готовится список кандидатов, которые обсуждаются в обсуждении. Максим Романович в том числе принимает участие. Скаутская служба, тренерский штаб. После этого, когда мы анализируем все плюсы и минусы, после этого мы выбираем хоккеиста и согласовываем его уже непосредственно.
1: Ну, давайте мы вернемся. Сейчас нам нужно уйти на новости, послушать новости. Мы вернемся уже после 6 вечера и продолжим нашу увлекательную беседу. Сегодня руководство «Торпедо» в эфире радио «РАН».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в области станет меньше комаров, чем нижегородский бизнес не угодил русскому языку. Но вначале о том, что в небе над городом появится больше беспилотников. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествие комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Первый летний четверг в нашем городе должен быть дождливым с температурой до 21 положительного градуса. В первую летнюю пятницу нейросеть Яндекса ожидает от 15 до 21 и малооблачное небо без осадков.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: хорошего начали. Час Мортен Хакет, Пол Вактар, Мэгна Фурхольман вместе с норвежцем Аха. Лето будет вечно, надеюсь, бесконечно. Мы возвращаемся в нашу студию. Она у нас сегодня такая про поговорить. Неожиданно, да, но и про поговорить про спорт. Моя любимая тема, все знают мое отношение к спорту и мои переживания. Хоккейный клуб «Торпедо» у нас сегодня в таком остром фокусе внимания. Руководство нашего клуба сегодня здесь, Максим Гафуров, Евгений Забуга. Говорим вообще обо всем на свете. Но вот, Жень, начали в конце прошлого часа, поговорили о новых людях, о новых игроках, новых спортсменах. Какие-то фамилии уже прозвучали, и у нас есть надежда, что все заиграют, но непонятно, на каких позициях и почему именно они, как это вписывается вот в вашу новую концепцию. Вы произнесли одну фразу важную, что сейчас у нас хоккей другой, да, то есть не вот то, что было раньше, там все побежали в атаку, да, я это там называю там вертикальным, возможно, я ошибаюсь, да, путаясь с футболом, это же в футболе тоже есть вертикальный футбол, да, он такой быстрый, типа мы вам забьем больше, чем вы нам, да,
1: романтичный,
0: драматичный, да, это, кстати, нравилось болельщикам, понятно, да. Почему, потому что это как в симуляторе, да, в хоккейном, да, как в компьютере, как в игре, да, все так очень быстро, динамично, но жизнь, она оказалась жестче, и мы с вами сказали о самом главном, что по-прежнему цифры на табло являются для нас основополагающими, и как это, неважно, как ты играл, важно, что на табло. И вообще мировая история спортивная показывает, что иногда команды, играющие очень плохо, выигрывают, и наоборот. Команды, играющие очень ярко, оказываются не на своих местах. Вот мы сейчас кто? Мы какая команда? Вот наша концепция хоккейная сейчас какая? Это разная торпеда? Это торпеда, которая может быть поливариантным, многофункциональным, которая может подстраиваться, адаптироваться под каждого соперника, меняться неожиданно внутри матча, да, если требуется это. И понятно, что без игроков, обладающих там компетенциями, мастерством, навыком, опытом, знаниями, там, настроем, эмоциями, верящих в Нижний Новгород, любящих болельщиков, это не получится. Вот как это сегодня?
2: Ну, во-первых, что касается игровой модели, то у нас Алексей Геннадьевич Исаков на хорошем примере чемпионского «Торпедо Горьки» доказал, что он проповедник все-таки такой гибридной системы, когда мы можем играть действительно по-разному, в зависимости от соперника, мы не гнем свою линию, если понимаем, что мы уперлись в стену. То есть мы умеем играть с разными соперниками, и этот плей-офф в том числе это показал. Нужно сразу же сказать, что все те хоккеисты, которые к нам приходят в этом межсезонье, они как раз и выбирались, и согласовывались по этому принципу. То есть это люди, которые, ну, во-первых, могут играть в этот хоккей. Это люди, зачастую обладающие высокой скоростью, потому что, ну, вы видите, что хоккей становится жестче и быстрее. Это люди, которые обладают определенным антропометрическим объемом. Потому что мы понимаем прекрасно,
0: если, рост, вес,
2: если,
0: да.
2: если посмотреть то, что происходило в полуфинале и финале Кубка Гагарина, особенно в полуфинале, то порой это хоккеем-то нельзя было назвать, была мясорубка в чистом виде.
0: Да.
2: Довелось лично посетить один из матчей «Локомотива» с «Авангардом» в Ярославле. То есть это какой-то был, знаете, рестлинг скорее.
0: Да, я видел
2: да, чем хоккей.
0: Отдельные там моменты.
2: Поэтому здесь тоже имеет... Если мы хотим идти далеко, то шагать далеко в плей-офф, то нам нужны люди, которые способны уровень вот этого физического натиска держать, и люди, у которых должен быть характер и такая спортивная злость. Именно по этим критериям, в том числе, и подбираются те люди, которые сейчас приходят в команду. Как я уже сказал, я не могу сейчас называть фамилии, поскольку у ряда новичков еще не зарегистрированы в КХЛ контракты, но я чуть-чуть подраскрою эту информацию и выскажусь относительно амплуа. То есть в течение ближайшей недели мы объявим о заключении контрактов с нападающим. Праворукий нападающий с хорошей антропометрией, под 1,90 м рост, который должен очень хорошо вписаться в нашу игровую модель при игре с краю. Мы должны объявить о подписании защитника. достаточно, можно сказать, опытного уже в хорошем возрасте находящегося, который даст нашей команде, ну, такой, знаете, здоровой экспрессии характера, когда это будет нужно, потому что мы прекрасно понимаем, что команда – это все-таки живой организм, и она требует определенных эмоций. Без эмоций, какие бы способности ни были, ничего не получится.
1: Вообще не работает, да.
2: Да, и если говорить об этом защитнике, то я надеюсь, он еще поможет нашему капитану, ассистентам капитана в раздевалке, потому что это тоже такой достаточно важный момент, и уметь поднимать, в том числе и молодых людей, на бой, можно сказать, на этот хоккейный. Вот. Также у нас достигнута договоренность, сейчас на финальном стадии оформления находимся, отношений с одним из североамериканских праворуких защитников. Он на сегодняшний день еще играет в полуфинале Кубка Колдера. Поэтому, ну, по понятным причинам, регистрация контракта его произойдет только ближе к июлю, в июле месяце, потому что когда у него закончится контракт со своим североамериканским клубом. А вот. Также в разработке у нас есть еще дополнительно два нападающих. Один из них универсальный нападающий, назовем это так, который может играть в центре и с краю. И два защитника. Оба защитника достаточно молодые, перспективные, которые способны существенно усилить на годы вперед торпеду. Поэтому это пока что вот такой план. На сегодняшний день мы все равно находимся в ситуации, когда мы, по сути, уже, наверное, 85% состава, как мы его хотели видеть, в начертании имеем, но предела совершенству нет. Мы продолжаем достаточно активную позицию на трансферном рынке занимать. У нас планируется еще с большей долей вероятности около 3 обменов, которые, я считаю, будут выгодны для клуба как со спортивной точки зрения, так и, надеюсь, с финансовой, потому что это тоже такой достаточно важный момент для меня, как для человека, который отвечает еще и за хозяйственную часть.
1: Да-да-да, считая деньги.
2: Да, поэтому я бы попросил наших болельщиков, ради, собственно, которых-то мы живем и играем, с оптимизмом смотреть в будущее. Я надеюсь, что мы делаем все для того, чтобы у них этот оптимизм был оправдан, и они увидели новое, красивое, побеждающее торпедо.
1: Вы знаете, мы это увидим, даже если торпеда будет побеждать не всегда, все равно, на мой взгляд, функция спорта высоких достижений, она шире, чем вот трансферная политика, о которой вы так самозабвенно говорите, даже выше, чем хоккейная рядовая новая арена наша, да, вот «Волга» она называется, она шире, потому что это вклад в детей, в будущее, в здоровый образ жизни, вот эти национальные цели, сейчас вот, может быть, там высокопарно, но это является фундаментом. До тех пор, пока есть спорт высоких достижений, нам есть чем гордиться, и до тех пор, пока невозможно купить билеты, а вот это одна из проблем, кстати говоря, для которой, надеюсь, решит новая ледовая арена, это и является главным, на мой взгляд. Ну, а то, что болельщики радуются, когда вы побеждаете, расстраиваются, когда вы проигрываете, это нормально, это спорт, это up and down, да, это всегда так. То есть да. Это совершенно нормально.
2: Эмоциональные качели,
1: конечно,
2: от них не уйти.
1: Конечно.
2: Конечно, хотелось бы, чтобы болельщики были с нами в любые периоды времени, потому что мы понимаем, что часть аудитории в сложный период времени как будто бы от нас отворачивается, и это на самом деле,
1: это
2: конечно,
1: классическое
2: поведение. Это классическое, наверное, это людская природа, которая нас уже просто не поменяет.
1: Во всем мире.
2: Да.
1: Так же и с Реалом, так же и с
2: несмотря на это, мы достаточно снисходительно к этому и лояльно относимся, и все равно продолжаем своих болельщиков любить.
1: Конечно, конечно, да.
2: И мы понимаем, что самое главное в этой жизни – отсутствие безразличия.
1: Это правда.
3: Мне
1: да.
3: кажется, самое время тут упомянуть один момент. Я часто, когда слышу, вот болельщики подходят на улице, или идет обращение какое-то, вот вы же руководство клуба,
1: да.
3: А мы болельщики, мне, честно, до сих пор ёкает это разделение, потому что я вот себя считаю болельщиком торпеды в первую очередь, и мне кажется, у нас нету какого-то там разграничения в этом подходе к клубу. Мы вместе с болельщиками сидим на выездных матчах, вместе с болельщиками живем в этом городе, гуляем в парке, растим детей. Поэтому это наша общая большая мечта, которая, я надеюсь, станет действительно там целью. Мы привезем этот кубок сюда. У нас была мечта построить стадион, и там плавно переходя к ней, я там поделюсь, в 2020 году, когда только пришел работать в «Торпедо», и наш основной концепт, учитывая наши ресурсы, тогда была именно пятерка североамериканцев, это за счет чего мы могли хоть как-то быть конкурентами. И я помню, когда гулял по Нижневолжской набережной, смотрел на футбольные стадионы, mm-hmm. думал, ну как же так, ну почему вот даже в других городах, особенно которые сейчас чемпионы, которые не очень нравятся нижегородцам исторически по спортивной части, говоря про Ярославль, а даже в этом, и вот тут могло бы быть какое-то неэфирное слово, городе, есть классная команда, они на что-то претендуют, у них хороший стадион, а у нас нет. Вот сейчас, выходя на эту набережную, я вижу прекрасный, фантастический хоккейный стадион. Он откроется, он будет, и строители все хотят его открыть. И к нам этот вопрос звучит регулярно. Когда же будет этот
1: стадион?
3: Потому
1: что готовность 99%, сколько я понимаю, да? Или там 99,9%.
3: Здесь это стало уже знаменитой шуткой. Ну, давайте здесь попробуем действительно как-то эту тему посмотреть немножко под другим углом, и это важно. У меня большая история припасена, когда будет непосредственно открытие арены, я расскажу, как мы этого добились. Если коротко, этого стадиона не должно было быть.
1: Угу.
3: Там, слава богу, у нас пробивной губернатор во всех смыслах,
1: это
3: и он
1: да.
3: этого добился.
1: Это да.
3: Если вы посмотрите дату стройки стадиона, это 22-й год.
1: Да.
3: Наверное, это вообще фантастика, что в такой период у да. нас строится объект
1: да.
3: в десятки миллиардов рублей.
1: Да.
3: Я искренне счастлив и доволен. И здесь, там, простите, моя искренняя такая человеческая позиция. Вот он через месяц или полгода откроется, это уже не важно, mm-hmm. он уже есть. Да, там у строителей есть там, документальная работа, он физически готов. Точка. Мы бы, наверное, всегда могли ссылаться на то, что это строители, это не наш вопрос. Mm-hmm. Да нет, это там, и наш вопрос тоже, это наш город. Мы в том числе на этом стадионе, и там, я все последние там, годы, когда он строится, это 4 года, это, кстати, небольшой срок для такого объекта, я говорю, что, ребят, давайте не сроком жить, давайте жить качеством.
1: Mm-hmm.
3: Большая работа проделана на этом стадионе. Кто там регулярно нас слушал, знает, что мы поменяли полностью трибуны, угол наклона, uh-huh. качество кресел, количество лож, качество просмотра, куб, экраны. Вот сам проект стадиона, изначально это проект стадиона «Хумо» в Ташкенте. Там, кому сейчас интересно, посмотрите фотографии и посмотрите фотографии нашего стадиона, который есть в общем доступе. Кроме внешней оболочки, там нет ничего общего. И то внешние оболочки, если мы говорим там, про размеры и там, схожесть фигуры, во всем остальном это абсолютно другой стадион. Мы в процессе его усложняли пользу качества.
1: Ну и здесь надо понимать, что речь, конечно, ведется о том, что это не просто там супер-мега-капитальный объект, да, что вот, ну сколько Нагорный лет, да, служил нам, да, сколько, ну это же...
2: Он служит? 65-го года.
1: Совершенно
2: служит.
1: Верно, да. То есть мы сейчас говорим о том, что эта ледовая арена с будущей историей там на 50 плюс лет, как минимум, да, пока там не появится, я не знаю, что-то там.
3: Это будет большой вздох для нашей школы.
1: Да,
3: нижней
1: конечно.
3: Части города.
1: Конечно.
3: Здесь нужно упомянуть, что там, в прошлом году мы с Евгением Евгеньевичем, не имея никаких, наверное, за спиной ресурсов и возможностей, мы открыли вторую школу «Торпедо», которая есть на Горном. Mm-hmm. Уже две возрастные группы там провело целый сезон. Сейчас на подходе новый набор.
1: Сколько там? 200 человек занимаются? Больше?
2: Нет, там занимались порядка 75 воспитанников отделения детского хоккея. На сегодняшний
1: день официальное
2: название
1: подразделения. Ну, это прям вот лучше, да? Алло, мы ищем таланты, да? Я правильно понимаю? Там
2: это вот... помощь, прежде всего, родителям и наших
1: понятно,
2: юных воспитанников,
1: да,
2: потому что мы понимаем, что в спортивную школу, которая находится на автозаводе,
1: да, да.
2: в дворе спорта Коноваленко,
1: да.
2: не всем
1: да.
2: легко, да, логистически приехать. А мы понимаем, сколько, как родители сами, мы понимаем, насколько сложно порой родителю выкроить в своем графике, в рабочем, там 4 часа для того, чтобы привезти и отвезти, еще и прождать ребенка. Поэтому мы, понимая эту социальную необходимость, пошли на этот шаг. Это нас поддержал Дмитрий Сергеевич Кабайло, вот, и мы общим кулаком вот все-таки эту идею воплотили в жизнь. Получается, наборный год был 2019-2020, и сейчас 2021 год рождения, поэтому воспитанников но в новом отделении станет уже более 100
1: угу.
2: В этом сезоне.
1: Это важнейшая часть вообще, мне кажется, любого такого большого спорта, да, потому что можно иметь много денег и собирать людей со всей округи, да, но без своей академии, без своего вот там фарм-клуба, без своей базы, без школы, и это касается не только игроков, и тренеров, и менеджеров, и тех людей, которые находятся за кадром, да, ну просто невозможно, да, потому что это не только, как и без стадиона, без правильного, да, без ледовой арены, без настоящей, не получится то, что называется настоящий клуб своего города, да, своего региона. У нас, ну, там не просто большой регион, там топовый на сегодняшний день, если мы говорим там о России, да, там 3 с лишним миллиона населения, то есть там размеры с Венгрию, да, а население больше, чем вся Прибалтика. То есть, ну, в общем, надо понимать, да, о чем мы говорим, и это важно. Поэтому то, что вы говорите, казалось бы, там 75 человек сегодня, 7, завтра 100, это общее, то, без чего не работает,
2: да,
1: на сегодняшний...
2: Общее количество воспитанников отделения детского хоккея плюс спортивной школы, это более 410 детей. И за всех них мы отвечаем. И мы понимаем свою ответственность не только перед ними, но и перед их родителями.
1: И кто-то из них через 7-10 лет будет играть в «Торпедо» на новой
2: для этого все и делается.
1: На новой ледовой арене.
2: Но нам важно еще вырастить хороших людей, достойных людей. Для города, для страны.
1: Ну, обычно большой спорт, он очень сильно этому способствует, потому что характер, особенно в командных видах спорта, да, вот эта взаимовыручка, поддержка, да, это все очень классно. Можно ли понимать, что, предположить, что вот эта вот ледовая арена, которая откроется там через месяц или через там 3 месяца, но это случится, потому что она уже стоит, Максим станет для нашего хоккея, но новой точкой отправной, если так можно выразиться, там, новой большой серии развития, не знаю, новой большой главой, новым томом развития нижегородского спорта. Нижний все равно все еще и очень долго будет еще очень хоккейным городом. Да, мне бы очень хотелось, чтобы был футбольным, но пока об этом мне говорить рано. Поэтому хоккейный город, я терплю, когда говорю слово хоккей, мне нравится больше футбол, я этого не скрываю, но я... С детства, то, что называется, да, знаю поименно всех хоккеистов нашей там красной машины, да, помните все, да, хоккей, все это понятно, это с молоком матери просто впитывается, поэтому что ты скажешь, хоккейный город. Вот что ледовая арена, Волга, она станет новой точкой, после которой, ну, наконец-то все будет хорошо. Вот так вот я хочу завершить наш эфир сегодняшний.
3: Безусловно, более того, я думаю, вот именно появление ее сейчас... Это такой правильный момент, мы к нему готовы. Я думаю, вспоминая, опять же, вот 20-й год, когда я пришел в клуб, у нас абсолютно не было к этому ни молодежи, не было ни концепции понятной и стратегии в трансферах, и более того, не было какой-то долгосрочной работы. Там сейчас мы подходим к ситуации, где внутри коллектив хочет, он понимает, он может, у него есть для этого и мастерство, и все необходимые навыки. Ну и более того, там, в этом плане город созрел, и мы это чувствуем. Я это чувствую регулярно, и вы знаете, такой болезненный вопрос для нас, да, когда вот 16 клубов выходит в плей-офф, 10 клубов гегемоны, говоря про ресурсы, да, про денежные, они идут в зарплатный потолок, и мы где-то вот на 12-13 месте изначально стартовая точка по ресурсам, и когда здесь болельщики спрашивают, ну что, когда мы выиграем кубок, и это заставляет двигаться вперед, и мы живем этим сами. Нас не устраивает проход первого раунда. Мы могли, ряд наших коллег искренне приходят также на эфир и говорят, ну что, супер, классный сезон, ребят, вы что, давайте порадуемся. И мы такие с Евгением Евгеньевичем, грустные, седые, сидим, думаем, да что ж такое-то, ну как бы, почему мы так рано закончили сезон? Вот я бы хотел поделиться таким настроением, я его чувствую от города, и вообще-то мы на минуточку, наверное, так единственный клуб-середнячок, который последние годы заявляет о своей амбиции. Все остальные сидят тише воды, ниже травы.
1: И создает сложности всем этой, вот этой вот большой, богатой группе товарищей, да, то, что называется, как там, мы гроза всех денежных мешков. Вот так вот я скажу, да.
2: Если брать результаты уже ушедшего сезона, я считаю, безусловно, в актив нам можно поставить. Мы сыграли в регулярном чемпионате 4 матча с Локомотивом.
1: Да.
2: 3 выиграли,
1: да.
2: И один лишь проиграли, да, со счетом 0-1, да, в Ярославле. И это лишь показывает то, что мы можем. И мы сами до конца еще свой потолок развития не видим. Нам есть куда развиваться.
1: Максим, напомните мне, на Новой Ледовой арене, я правильно понимаю, там, по-моему, под 15 тысяч, да?
2: 12.
1: Это в два с лишним раза больше, да, ведь, чем сейчас?
2: Да, 5,5 тысяч в данный момент официально набором.
1: По вашим оценкам, достаточно будет этих мест для того, чтобы все желающие болельщики оказались на
2: трибунах? Мы будем стараться играть так, чтобы этого было недостаточно.
1: Хороший.
3: Мы привыкли к ажиотажу. Отсутствию билетов.
1: Интриги, да.
2: Может быть, когда-нибудь мы организуем стадионную серию, перейдем пешочком от новой арены на стадион.
1: Да, там недалеко.
2: На футбольный. И сыграем в лучших традициях уже североамериканского стадионного хоккея.
1: Ну что, Канавинскому району снова повезло. Да, появляется Ледовая арена, Стрелка.
2: Хорошая география.
1: Хорошая география, да. Ну и место, конечно, такое, что тут говорить.
3: Руслан,
1: да.
3: У вас отличный вкус.
1: Да, в этом месте, это у моих избирателей. Они меня выбрали. Место такое, понимаете, вот то, что называется место такое, теперь проигрывать уже не хочется.
2: Место силы мы называем.
1: Да, место силы, да, да, там очень красиво. Друзья, я вас благодарю за сегодняшний эфир. Мы с вами практически полтора часа провели сегодня вместе в студии Радио Рандеву. Не припомню, чтобы я с кем-то так разговаривал долго, честно скажу, но было очень интересно.
2: И мы располагаем.
1: Погрузился. Вот, я понял, да, у вас межсезонье. Давайте, может быть, мы там, я не знаю, осенью увидимся еще раз здесь.
2: С удовольствием, приглашайте.
1: Да, когда... Я приглашаю вас прямо здесь, в эфире, да. Может быть, осенью, когда уже команда начнет двигаться, мы увидим какие-то результаты первые. Может быть, Ледовая арена тогда будет все-таки, да. Я сейчас фантазирую, да, понятно.
3: Я думаю, сейчас болельщики немножко в недоумении. Всего полтора часа, раньше было по два, по три. Да, и да, можно да. было позвонить, поговорить еще. Да. Ну, это прекрасный
1: здесь,
3: формат.
1: Я здесь заменяю просто часть болельщиков. Мне кажется, что основные, может быть, по... форме подачи это было мягко, но по содержанию все мои вопросы, я думаю, были похожи на то, что спрашивают вас те, кто приходит на Ледовую арену, те, кто приходит болеть. Спасибо и хорошего вам. Этот отпуск, к слову, не подходит, да?
2: Не подходит. У нас его нет.
1: Что это? Каникулы? Что это? Межсезонье, да. Хорошего вам межсезонья, завершение комплектования нашей команды, ну и всем нам классного Торпеда в новом сезоне, на новой арене, вдохновения нам, всем, кто за это переживает, всем, кому будет команда дарить дофамин, эндорфин, серотонин, в общем, счастье такое, да, счастье гордиться тем, что мы живем в замечательном хоккейном городе. Максим Гафуров, председатель правления хоккейного клуба Торпеда. Максим, спасибо большое. Евгений Забуга, генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо», сегодня были в студии Радио Рундбу. Ребят, спасибо большое и удачи.
3: Да? Спасибо.
1: Всего хорошего.
3: Спасибо. Да. Побед «Торпедо» и до новых встреч.
1: До свидания.
2: До свидания.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеку Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Эфир радио «Рандеву» из Нижнего Новгорода. Сироткин, «Бейся сердце». Друзья, я оставляю вас до завтрашнего вечера. Спасибо за ваше внимание. Сегодня у нас был хоккейный эфир. Мне это понравилось. Хорошие ребята управляют у нас «Торпедо». Большие планы, большие надежды. И впереди еще целое лето. Всего хорошего, друзья. До

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор

0: 103.4.
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
6: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об очередном ремонте Борского моста, о ночных автобусах в Нижнем и недостатках в их работе. Также выпуски о неправильных вывесках на нижегородских кафе. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествие комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Первый летний четверг в нашем городе должен быть дождливым с температурой до 21 положительного градуса. В первую летнюю пятницу нейросеть Яндекса ожидает от 15 до 21 и малооблачное небо без осадков.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
4: Рандеву. В эфире программа «Суть дела», и мы хотим посвятить некоторое количество времени в эфире вот этому самому интересному разбору. Что же интереснее? Загородная жизнь или городская? Но на самом деле все не так просто. У нас в гостях сегодня, я приветствую и хотел бы пожелать хорошего эфира, Елене Любчанской, директору по маркетингу компании застройщика «Жилищный ответ», и Елена Строкина, руководитель направления по связям с общественностью компании «Жилищный ответ». Здравствуйте!
5: Добрый день, доброе утро, да.
4: Да, доброе утро, добрый день. Все встают в разное время. И, конечно же, каждый решит сам, какое сейчас время. У нас вопрос такой, и он очень интересный, мне кажется. Мы готовы вам задать очень много всяких вопросов, но хотелось бы пойти до сути, потому что наши радиослушатели наверняка, так же, как и каждый из нас, задавали себе вопросы. Или задают сейчас, или только начинают задумываться, где же лучше жить, на природе или за городом. И почему загородная недвижимость становится таким модным делом, трендом, если хотите использовать это избитое слово. Или почему это интересует? И вот интересно мне спросить у вас, у специалистов, у больших профессионалов, кого вы видите среди покупателей именно сегодня? Ведь то, что происходило 20 лет назад, это была одна история, 10 лет назад другая. Сейчас новые истории, наверняка все меняется. Кто же сейчас, кого можно назвать, в общем, вашей аудитории? Кто это? Это дачники, как раньше мы их называли, или это любители спокойного образа жизни вдали от людей? Кто же они?
5: Очень интересный вопрос. Я тут отвечу и как представитель компании, которая уже в недвижимости с 18 года, в загородной недвижимости я работаю. Ого. И как преподаватель, я маркетинг преподаю, и у меня есть мой любимый заглавный слайд, что неправильно говорить, что целевая аудитория – это все.
4: Mm-hmm.
5: Но
4: абсолютно согласен.
5: Я сейчас скажу, что у нас целевая аудитория, как в загородной недвижимости, она очень широкая. Просто в ней есть разные категории, это называется ядра, скажем так, целевой аудитории. Это очень разные люди. И, конечно же, остались и дачники, остались люди, которые любят вот этот вот настрой природы, выйти на свой участок, может быть, даже сделать какие-то типы лички. В общем, вот все, что у нас ассоциируется с этим. Но вместе с этим мы сейчас видим очень интересный тренд, как вы сказали.
4: Это не я, это пресса.
5: Это пресса, да. Это новый абсолютно слой аудитории, молодые люди, молодые семьи 23, 24, 25, которые осознанно сами выбирают для себя формат собственного дома, собственного таунхауса, не в черте города.
4: Вот это неожиданно.
5: Для нас это тоже было неожиданно, потому что, ну, всегда какой-то небольшой процент таких людей был. Это либо там условно по наследству передали, либо родители сказали, будешь жить здесь рядом с нами. А сейчас это люди, которые сами приходят к нам. Да, и может быть материально кто-то помогает из родственников, но они сами выбирают этот формат, потому что мы сейчас находимся в таком интересном времени, когда на первый план выходит, с одной стороны, практичность, и люди, в том числе и молодые люди, начинают считать соотношение цены, качества квадратных метров и возможностей. И если мы говорим про, опять же таки, молодых людей, обычно это ограниченный бюджет, в который они могут себе позволить одну или двухкомнатную квартиру максимум. А это семьи молодые, которые будут или уже родили детей, или будут рожать детей, у которых, возможно, есть собаки, кошки. Им тяжело жить в условных 40 квадратных метрах, они ищут варианты побольше. И тут как раз варианты таунхауса или дома, когда у вас 2-3 отдельные спальни, плюс большая кухня-гостиная, терраса, участок. И эти люди готовы к такому формату.
4: Да, осталось только понять, мы можем ли поменять свою городскую квартиру на вот загородное вот это великолепие все. Всех, естественно, волнует вопрос, где дороже, дом за городом или квартира?
5: Здесь нельзя напрямую сравнивать, потому что если мы сравним, например, 100-метровую квартиру и 100-метровый дом, дом будет однозначно дешевле. И он будет дешевле в 2-2,5 раза. Если мы говорим про дом уже готовый, у застройщика купленный, ну, даже конкретно вот у нас, если мы возьмем. То есть сейчас у нас в городе квартира 100 квадратных метров будет стоить, ну, где-то 20-25 миллионов и выше.
4: Угу.
5: У нас 100-метровый дом можно купить в районе 10 миллионов.
4: Вот, и поэтому интересно. Мне кажется, тут даже не любители природы задумываются, потому что сравнение это действительно в плюс. Просто, вы понимаете, человек, который еще не общался с загородной жизнью, он, конечно же, задает вопрос, а что там с домом, а как его содержать? Одно дело квартира, там все понятно, но труба у тебя потекла, ты ее вызвал сантехника, заменил, и вроде бы как все, потому что дом-то стоит общий, а это же твой, тебе же нужно теперь самому за ним следить. Вот давайте либо успокоим, либо как-то предупредим наших радиослушателей, которые пытаются выбрать вот в этом сложном вопросе, трудно ли содержать собственный дом?
6: Давайте я вклинюсь, да, как да, загородный конечно. Житель. То есть не только как представитель застройщика, но еще и как житель. Да, с точки зрения обслуживания это немного сложнее, но только первое время. Потом у тебя накапливаются базы контактов, у тебя всегда есть соседи под рукой, у тебя есть представители застройщика, которым ты можешь позвонить, проконсультироваться. У тебя есть список всех необходимых служб, и ты знаешь все телефоны, куда подавать все необходимые заявки. Но что является самым главным преимуществом именно в процессе покупки, что ты покупаешь готовый дом с готовыми коммуникациями центральными, с готовой террасой, с готовой парковкой, это все уже есть. Тебе не нужно тратить силы и время, и бюджет на то, чтобы это все построить и обслужить. Особенно вот, ну, для меня, как для женщины, это очень актуально. То есть для кого-то важнее готовый чистовой ремонт в доме, а для кого-то важнее, чтобы все вокруг, то, что сложно монтируется, было уже готово. И дальше ты уже наводишь красоту, живя в готовом доме.
4: И у тебя свое парковочное место, и тебе не нужно волноваться, что тебе некуда поставить. Или не приходится покупать за 1,5-2 миллиона парковочное место по дому. Да, а тут уже все
6: Здесь отдельно, стоит считать и затраты на То, что не каждый, о чем не каждый задумывается, да, вот вы правильно сказали про парковку, что это тоже деньги. Либо ты покупаешь парковочное место, либо ты арендуешь парковочное место.
4: Или живешь в постоянном напряге. Успел или нет припарковаться в нашем городе, это актуально.
6: Да, и опять же, живя в квартире, ты ежемесячно платишь коммунальные платежи.
4: Конечно.
6: За обслуживание этого дома. А живя в собственном доме, ты оплачиваешь все только по счетчикам. Но здесь вот как бы небольшая рекомендация от меня, да, как от жителя, иметь определенный бюджет в запасе на всякий случай. Если как раз где-то что-то, какая-то труба потечет, ты уже не пойдешь в ЖЭК или в управляющую компанию, ты будешь пользоваться списком служб, которые у тебя есть, списком подрядчиков, которые у тебя
4: да,
6: есть.
4: Хотя, с другой стороны, и в наших квартирах городских мы все равно за все платим в итоге сами, потому что они ничего вам не поменяют бесплатно, и это 100%.
5: Можно здесь еще немножко вклинить, наоборот, как городской житель, который сталкивается с тем, что тебя могут протопить соседи сверху.
4: Это да.
5: У меня был случай, когда меня смогли затопить соседи сбоку.
4: Ого.
5: Даже так произошло.
4: Волны у них были.
5: У них сорвало кран, и горячая вода у них была где-то по щиколотку, она пришла вода ко мне. И здесь тебе никто ничего не покроет. Также, как городской житель, которому не согласованно со мной постоянно отключают то горячую, то холодную воду, выключают электричество.
4: Да.
5: Не включают отопление тогда, когда надо, и не выключают тогда, когда уже пора бы. Вот когда ты хозяин своего дома, ты с этими проблемами уже не сталкиваешься. Здесь единственное, что важный нюанс, если вы идете в самострой, это тоже вариант, то есть вы сами покупаете участок, сами строите, но вот тогда вы должны быть готовы к большому количеству не только денежных, но и временных и прочих ресурсов затрат.
4: Ну и ответственность за неправильно принятые решения тоже на вас.
5: Помните
4: сразу,
5: на
4: а
5: вас.
4: Не на, когда можно позвонить в компанию и сказать, ребята, вы же мне это обещали, и тогда компания обязательно восстановит или решит эту проблему, тут уже ты сам. Это действительно очень...

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
3: Рандеву. Итак, мы продолжаем наш эфир. У нас в студии Радио Рандеву в гостях директор по маркетингу компании застройщика «Жилищный ответ» Елена Любчанская и Елена Строкина, руководитель направления по связям с общественностью. Мы на интересном очень моменте завершили первую часть нашего разговора и как-то вместе с вами пришли к одному, что организованный застройщик – это спокойнее, это надежнее, и ты являешь, ну, как бы ты получаешь гарантию того, что у тебя в жизни все сложится, а не будет какими-то кусками происходить тут хорошо, тут не очень. Вот давайте мы вот эту тему разовьем. Почему застройщик это хорошо?
4: Я здесь не буду говорить про то, что надо только у застройщика покупать. Есть тип людей, которые очень любят все делать максимально под себя, любят сами строить. Для них все, что касается стройки, это не сложности, а хобби. Это отдельный каст людей. Я думаю, что им лучше строить самостоятельно.
3: Но, да, но таких немного.
4: Да. Если мы говорим про большинство и как раз-таки про людей, которые задумались, а квартиру ли покупать или готовый дом, или таунхаус, то все-таки для них организованный застройщик – это идеальный вариант. Потому что, во-первых, у организованного застройщика на территории всегда предусмотрена инфраструктура. Иначе просто невозможно построить поселок. И если это надежный застройщик, то он свои обещания сдерживает. У нас на территории наших поселков всегда заранее предусмотрены все детские площадки, спортивные площадки, места под коммерцию, места под садик, места под школы. Это для нас обязательные условия. Ну, я молчу про дороги, освещение и какие-то прочие инфраструктурные, уже для городского жителя привычные элементы. Во-вторых, у застройщика, ну, конкретно у нас, есть всегда объекты в наличии уже готовые. Так, у нас сейчас есть готовые дома в Опалихе, в Крутой, вот заканчиваются в Новый Крутой и заканчиваются таунхаусы, фрегат. И это очень удобно, потому что вы продали квартиру, у нас предчистовая отделка, вам, в принципе, можно практически сразу заезжать в объект. Ну и, конечно же, то, чего нет в самострое, это уже подведенные, заведенные в дом коммуникации. У нас поселки с центральными коммуникациями практически все. Только один проект с септиком, но это под тоже определенную категорию людей, которые любят свою автономность, и они выбирают его. А все остальное с центральными коммуникациями. И это в самострое получить практически нереально, либо тоже будет стоить очень больших денег и затрат. Я здесь, наверное, еще передам слово тоже Елене, как жителю поселка нашего.
5: Который пользуется инфраструктурой активно.
3: Да, расскажите.
5: Да, я еще и молодая мама, и когда я как раз делала выбор между квартирой и загородной недвижимостью, для меня, я понимала, я уже была в положении, я понимала, что мне важно, чтобы была необходима инфраструктура для ребенка. Поэтому, а когда ты покупаешь у застройщика, который на рынке с 2010 года, а опытность, экспертность на протяжении стольких лет, это не только про надежность, это еще и про готовность инфраструктуры. Когда ты не просто заявляешь о том, что когда-нибудь у тебя будет на территории школа и садик,
3: да,
5: а в какие конкретно они будут сроки. И покупая таунхаус во фрегате, Для меня было важно, что я знала, когда будет построен садик и школа. И сроки были выдержаны. И сейчас это, наверное, одно из ключевых преимуществ именно для молодых семей. В поселке функционирует, работает школа на 1700 мест, детский сад на 250 мест, что прекрасно не только для жителей этого поселка, но и для близлежащих населенных пунктов. То есть были закрыты сразу несколько вопросов. И в частности, наши жители из других соседних поселков, из Апальхи, например, из Крутой, тоже могут пользоваться этой инфраструктурой, простите.
3: Да, это здорово. Это здорово. Это действительно решает огромное количество проблем, в том числе и для родителей, которые могут спокойно не куда-то везти ребенка через полгорода и по пробкам, а в этом же поселке оставить. Это здорово. А теперь расскажите, ипотека существует для вашего вида деятельности? Я просто из-за чего спрашиваю, постоянно что-то меняется, люди уже не понимают, возможно ли воспользоваться этим или невозможно. Расскажите об этом, как сейчас обстоят дела?
4: Тоже одно из преимуществ покупать дом у организованного застройщика – это то, что на дома и таунхаусы распространяется все ипотечные программы, которые также распространяются на многоквартирные дома. Сейчас действительно очень много изменений, но из действующих ипотек существует хорошее очень предложение по семейной ипотеке. Более того, мы как застройщик дополнительно субсидируем, и у нас есть льготная ипотечная ставка по семейной ипотеке, которая позволяет еще более выгодно приобретать наши дома и таунхаусы. И даже иногда наша ставка получается ниже, чем какое-то аналогичное предложение в городе.
3: Вот, это интересно. То есть не все так плохо, да? А все даже очень хорошо и перспективно в наше время.
4: Я думаю, что еще Елена может добавить.
3: Да, пожалуйста.
4: По-моему, ты же мат-капиталом пользовалась.
5: Да, мат-капиталом я пользовалась. Единственное, что я пользовалась им не в самом начале, потому что еще была в положении, а после рождения ребенка. Это было очень легко, очень быстро. То есть я через госуслуги подала заявку, и деньги автоматически перечислились банку для погашения части ипотеки.
3: Это здорово. Вообще, собственный пример – это лучше, чем какие-то слова, рассказанные и увиденные где-то. Это здорово, раз это так. И давайте подведем небольшие итоги нашего разговора. Загородный дом – это удобнее. Это уж точно. Потому что и парковки, и место, где погулять, и природа – это все только в плюс.
4: Можно еще добавлю?
3: Да.
4: Мою личное, это терраса и кофе, возможность выпить кофе на террасе.
3: Это точно, это абсолютно верно, и, наверное, в моем случае был тот же самая история, та же самая, еще в строящемся, то есть вокруг ландшафтный дизайн начал работу, люди копали, а я на веранде хотел ужинать, обедать только там, потому что хотелось вот этого своего, и это действительно уникально.
4: Есть еще баню.
3: Да, да. Так вот, давайте мы еще раз скажем. То есть мы можем спокойно, получается, в данный момент поменять городскую квартиру на загородный дом и получить сразу огромное количество плюсов от парковок, природы и времяпрепровождения совершенно другого уровня, нежели в коробочку-то свою поднялся на лифте, если вы не отключили. Вот, то есть загородный дом. И теперь оказывается, что это достаточно... это еще и возможно, да, и воспользоваться и ипотекой, и так далее, и тому подобное.
5: И это еще и быстро, то есть квартиру можно ждать по сопоставимой стоимости 2-3 года.
3: Да, потом ты будешь слушать еще 5 лет ремонт соседей, потому mm-hmm. что квартиры их там то продают, то покупают, и это ты 10 лет тебе неспокойной жизни гарантировано. Mm-hmm. Здесь же хорошо. И что я считаю важнейшим моментом, то, что ты абсолютно уверен, то, что будет происходить дальше. Если ты обращаешься к застройщику, он обещает тебе выполнить, вы договариваетесь о определенных сроках, и ты можешь планировать свою жизнь, понимая, когда это случится. Ведь скажите еще, пожалуйста, в конце нашей программы, вообще дом можно оценивать как инвестицию?
4: Я здесь осторожно скажу, не является инвестиционным советом.
6: Нет, я бы сказал так, знаете, ну, что будет потом с ценой?
4: Есть очень сильный миф, что покупать дом – это один раз и навсегда, это не ликвидно. Здесь я скажу так, если вы подошли к вопросу с умом, выбрали ликвидный объект в хорошей локации, также от застройщика, то вы его продадите очень легко. У нас вот из последнего девушка продала свой таунхаус через запрещенную социальную сеть за один день.
6: Ух ты!
4: И продала его сильно дороже, чем когда-то покупала у нас. В целом, цены на недвижимость, они не падают. То же самое и касается загородной недвижимости.
6: Почему-то я так и подумал.
4: Да. Поэтому очень много кто делает условно там X2, X3 на том, что когда-то купили, сейчас хотят переехать. И очень часто у нас даже история – это миграция внутри поселков. Например, сначала выбрал там таунхаус на 90 квадратов, семья расширилась, понравился объект в другом поселке, там в Новый Крутой, 148 квадратов. Продал таунхаус с ремонтом, за эти деньги купил готовый дом 148 квадратов. Так что это... мы постоянно отслеживаем объявления на Авито, они вот улетают, как горячие пирожки.
6: Так, у нас остается просто несколько секунд практически эфира. Давайте расскажем, как нам найти ваш жилищный ответ и получить ответы на все вопросы. Как мы правильно должны поиском воспользоваться в интернете?
4: Можно вбить в поиске жилищный ответ, можно вбить название любого из наших проектов, таунхаус, фрегат, дома Палиха, дома Крутая, дома Новая Крутая. И вы по ссылочке перейдете на сайт ответ.nn.ru. Там сможете изучить всю информацию и позвонить нашим замечательным менеджерам.
6: Спасибо большое. У нас в гостях был директор по маркетингу компании «Застройщика жилищный ответ» и руководитель направления по связям с общественностью «Застройщика жилищный ответ» Елена Любчанская и Елена Строкина. Спасибо вам большое. Я желаю вашему хорошему и такому надежному бизнесу процветания.
4: Спасибо.
6: Пускай у вас будут прекрасные, благодарные клиенты, которые станут настоящими друзьями и будут радоваться жизни благодаря вашим домам.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в

0: мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в области станет меньше комаров? Чем нижегородский бизнес не угодил русскому языку? Но вначале о том, что в небе над городом появится больше беспилотников. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонений от графика движения. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествия комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы – автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире «Радио Рандеву», радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство. 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
6: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
2: Новости на радио Рандеву.
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об очередном ремонте Борского моста, о ночных автобусах в Нижнем и недостатках в их работе. Также выпуски о неправильных вывесках на нижегородских кафе. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествие комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
9: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
11: Первый летний четверг в нашем городе должен быть дождливым с температурой до 21 положительного градуса. В первую летнюю пятницу нейросеть Яндекса ожидает от 15 до 21 и малооблачное небо без осадков.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в области станет меньше комаров? Чем нижегородский бизнес не угодил русскому языку? Но вначале о том, что в небе над городом появится больше беспилотников. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествия комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об очередном ремонте Борского моста. О ночных автобусах в Нижнем и недостатках в их работе. Также в выпуске о неправильных вывесках на нижегородских кафе. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествие комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в области станет меньше комаров, чем нижегородский бизнес не угодил русскому языку. Но вначале о том, что в небе над городом появится больше беспилотников. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествия комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы стали реже обращаться в скорую. О судьбе тоннеля проходческих щитов в Нижнем. Но вначале о том, насколько будут штрафовать за продажу вейпов. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин — снижение покупательской активности. В Нижегородской области строится 1,6 млн квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске.

и когда в области станет меньше комаров. Чем нижегородский бизнес не угодил русскому языку? Но вначале о том, что в небе над городом появится больше беспилотников. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествия комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

сказать, короче, люблю. Нельзя сказать, короче, люблю. Нельзя сказать, короче, люблю. Нельзя сказать, короче, люблю. Нельзя сказать, короче, люблю. Нельзя сказать, короче, люблю. Нельзя.

0: Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM радиостанция Нижнего Новгорода.
1: One, two, three, four.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.